0: радио Анонимус.
1: Вы слушаете радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. Пятнадцатое.
2: Пятнадцатое.
0: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: сегодня пятница.
1: 15 мая.
2: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 15-е.
3: 15-е.
1: Мая.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня пятница.
1: 15.
2: 15.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница.
2: 15.
3: 15.
4: Мая.
3: Мая.
5: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
6: 9 утра в Москве.
5: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

Yeah.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Тервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня пятница.
1: 15 мая.
2: В Москве 10 часов утра.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Убирай.
1: Что такое ты срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Ну, это не вот я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай, убирай говно. Свое.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 15-е.
1: 15-е.
4: Май.
5: В Москве 11 часов.

I'm all the way.

Радіо «Журавлина мова».

we came from distant space.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница. Пятнадцатое.
0: Пятнадцатое.
1: Мая.
2: Мая.
3: А в Одессе 12 часов дня.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Сегодня пятница.
1: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

метровыми я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми метровыми я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый.

цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
1: 15-е. 15-е. Мая.
3: Мая. 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 15 мая.
2: Мая.
4: Передаем сигналы точного времени! Начало 6.

0: вышел в лес. В лес пошел. А я почему в лес пошел? Я объясню. Я вот, традиция такая, привычка, да. Я, с утра там встану, хлеб с маслом нормально, все, пошел, кофе подоил, с коровами поговорил, я так спрашиваю, нормально, как дела, все нормально, пацаны, нормально, да? Пошел в лес, пошел такой, нормально, в лес хожу, вижу, синица, ну я с ней поздоровался, здорово говорит, а он говорит, чё, пацан, ты кто, не местный, а я говорю, Я отсюда с местными недавно здесь был. Вот тут живу. А мы все нормально, пацан. А я говорю, нормально, да? Ну пришлось прикататься так. Ну, выпили. Ну, короче, нормально. Иду дальше.
1: И американские, и европейские,
0: здесь вижу.
1: Причем инвестиции миллиарды.
0: Рыба. А рыба в лесу для меня нормально.
1: Не боюсь.
0: Для меня нормально. Я такой, ей говорил. Стерва. Она говорит, стерва. Ну нормально, мы же с ней братаны еще те. Знакомы давно. Ну и нормально так,
1: нормально.
0: Да. Она сигарку купила. Ну я такой, дашь? Я говорю, да. Ну да, я закурил. Все нормально. А независимость я получил в 74-м году. Потому что решение этой проблемы доставляло удовольствие. А 40 лет существует такой человек, как Валентин Куприян. И не стыдно ли ему писать обо мне вещи интересные? Ну, наверное, это было бы интересно в Абхазии, но явно не здесь. Потому что нам сегодня говорят, в Косово есть люди достойные, а есть ослы. Да, а я знаком с ними. И что, теперь мне в хоккей играть? Нет, я говорю, поеду в Судан. Там красиво в Судане, хочу сказать. Я же не загоняю ситуацию в тупик. Я им говорю, вы мне приносите обезьян, а я вам зубров. Обмен достойный, нормальный. Они мне односторонне объявляют. Вы независимый, а я па-па-па. А дурной человек отличается тем, что ест свои ноги. А я хочу сказать, что... Нина Александровна, у вас проблемы явные, проблемы, возбудитесь и проситесь, а хочу вам сказать, что первая проблема, это то, что ваш живот превратился в вашу дочь, а дочь ваша, как известно, прямолинейна слишком, и поэтому с ней надо знакомиться по самоучителю. А в отношении с Китаем она дети, а я Омск. Вот. И поэтому я приглашаю вас сходить в театр. На очень интересный спектакль. Интересный спектакль называется. Как покакал Пушкин на Гомера. Довольно интересно, я считаю. Постановка
2: Мариинского театра, Ленинградского ленкома, Московского ленкома, Нижегородского ленкома. А Бунин поставил флаг на Луне. А я перешел в собственность Соединенных Штатов. Да.
3: Сейчас
2: нужно рассказать более подробно.
1: Доказать.
2: О том,
1: что
2: как жил Александр Сергеевич. Пушкин. Пушкин выходил на крыльцо в своем имении. И в рамках Организации Объединенных Наций он говорил: «Почему я не девочка? Почему я умею читать? Почему крокодил живет во мне?» Я же ему говорил: «Саня, не переживай, да, будет хорошо!» И он не верил, потому что в моем классе учился
1: по европейским странам. Я только что смотрел отмене пневмонии.
2: Да, да.
1: Положительно.
2: Учился Кропоткин.
1: В целом положительно, конечно.
2: И в целом это было положительно. Потому что я скажу почему. Ведь мы с ним говорили очень много. Потому что он мужчина хороший, а я его уважаю. Вот. И мы с ним говорили: значит, ты вот такой, значит, цыпа. А я ему говорю: дальше еще. Ты викинга пригласи, пускай тебе отрубят руки, потом ноги, потом живот, потом попу. Да, и так будет интереснее, чем сейчас. Потому что мир, по словам Путина, разделился на два части. Это Аляска и Макакакака. И в нашей стране таких случаев много. Например. Владимир Путин подчеркнул, что это довольно достойно для того, чтобы организовывать интересные походы. Походы куда? Походы на личный фронт. Да. И видеть там интересных людей. Гомер, Аристотель, Эсхил, Сократ. Это я вам сходу только назвал. А вообще в Шишино село было много детей. А дети, между прочим, они все мои сыновья. Все дети. Но при этом я их уважаю как своих предков. Потому что, на самом деле, один из них мой племянник, другой из них мой отец, а третий из них сам я. Да, и это довольно интересно, потому что представляет интерес для зоологов, криптологов, а также для орнитологов, потому что это очень хорошо. А подобную тактику применял еще наш незабвенный Жаб. Ему было 8 лет тогда, как и мне сейчас. Вот. А пойду ли я на третий президентский срок? Вот это было лично интересно. Потому что лично мне было довольно сложно отклониться от соблазнения сатанизму и предаться поклонению индуизму. И это было срочно действенно. Абшу! Почему у моей бабушки козлик? Это жизненно, сын.
1: Нет, не приеду.
3: А может, Марис Андрей Колесник

I'm gonna go to the hospital.

Поесть.

Ah, that's not me.

I'm not saying.

I'm not going to do that.

Ha ha ha!

где скончался вновь. Зачем поешь, моя любовь? Ведь дома нет угля, и ходит слух, что я агент шмеля. Так посмотри.

Любая рыба любит рыбу, не каждый поп себе отец. Зимой не холодно талибу, какой же Путин молодец. Зимой не холодно талибу, какой же Путин молодец. Зимой не холодно талибу, какой же Путин молодец. Какой же Путин молодец, какой же Путин молодец. Какой же Путин молодец, какой же Путин молодец.

0: Ocio.
1: И я не заметил плавников.

Мой буревестник ждет, пока взойдут цветы, пока на фронте с лошадью все станут на ты. Но не спеши, Милюков, твой суп еще

Вот на орлах под комитет повез, слом отложил намаз, но оборонцы наступают на нас. А мы забыли, как зовут короля.

0: Так, здравствуйте, почти здравствуйте. Написали одно сообщение САП. Представьтесь, пожалуйста, лесник, это вы? Мой единственный гарантированный зритель пришел? Я сегодня думал, будет так, новую игру начинаю, будет побольше зрителей, но я уже сомневаюсь, что хотя бы единственный гарантированный тут.
1: Файтинский, Рувинский, Зиновьев, Егорьев, Авксентьев, Терентьев. Так как же там зовут короля, а? Мельников, Некрасов, Ленин, Львов, Чернов.
0: А вот он. Кто сегодня играет? А ты не узнаешь?
1: Базов, Есенин.

0: Плеханов.
1: Так, это был все тот же, как было это поглазые жабы. Ну что, я подписался на Twitch. Здравствуйте. Итак, зрители чё-то не дохуя, да? Ну ладно. Я не знаю, просто... Да, это была кобыла 1917, да, да. А кто играл последние 2 часа, тот и играет, зачем вообще тебя ждали? Меня ждали? Я не знаю, кто играл последние 2 часа, я последние 2 часа гулял и читал книжку, сидя на лавочке. Итак... Просто я не могу решить, мне переводить тексты в игре или нет. Непонятно, если. Есть ли тут те, кто. Ну, среди аудитории Sanon FM, допустим, кто будет смотреть полностью и кому нужен перевод. Я не могу понять, это какой палец. Это, да, это средний палец. Ладно, давай попытаюсь переводить поначалу. Поначалу, по крайней мере, дальше посмотрим. Итак. А чё так долго загружаемся?

0: Этот знак установлен национальной комиссией наследования и обслуживается Аунгенванбургской ассоциацией. Короче, Аунгенбург is the nation. При консультации Аунгенбург Аугенванбург Culture Committee. Здесь этот Аунгенбургский лес, блядь, и окружающая местность имеет статус национального парка в 1958 году. Кемпинг и миражигание костров запрещено в парке. Давайте я все-таки на английском буду читать. Пришлите еще смайлов. Вы разобрались, как присылать смайлы разного цвета кожи. А ты знаешь немецкий? Лес глаз? Немецкий? Что по-немецки глаза, что лес? Ладно, я вижу активный только один зритель, который так знает английский, поэтому. Остальных коммуникация только эмоджи среднего, как этот знак еще называется, короче, среднего пальца с разным тоном кожи. У него есть треки, альбомы без вокала. Так, сейчас я сниму кофту, одену рубашку. Продолжим переводить. Когда-то я мог переводить на ходу. Сейчас что тут туго идет, хотя тексты вроде простые. Или переводить так тезисно. Ecology and wildfire. The trees of the forest mainly consist of members of the Fagaceae family, including oaks, chestnuts and beeches. Короче, буду на английском читать, а после по-русски, что важно. Beeches? Что за дерево beech с двумя и? Please report any instances of beech bark disease. Как береза по-английски? Тоже на би что-то. Birch. А beech это бук. Окей. Auge glass, wild less. Ясно. Когда-то мог, но мозг сгнил. Да, ну вообще просто практики не было. Раньше-то единственный зритель был не знающий английский, и я для него переводил. А сейчас единственный зритель знающий английский. Мне особо не надо переводить. The Augenwindburg Forest is the home of many species of animal, including wild cats, badgers, bats, deer and wild boars. The forest has central Europe's larger colony of boreal owls. Ну, короче, тут лес защищен, вот потому что тут разные виды деревьев и животных обитают. Разнообразные. Сука, даже суммировать нормально, не косноязычно не могу. Можем потренироваться, переводя. Ок это дуб же, да? Значит, бичес это. А как оно произносится? Все ясно это.
1: Beaches.
0: Это все еще стрим будет аутичный и медленный, поэтому.
1: Peaches.
0: Поэтому можно заниматься таким аутизмом, как проверка того, как произносятся слова. Да, это действительно bitches. А chestnuts это... Ну, я знаю, какие плоды на этом дереве растут, а... Chestnut. Каштаны. Ну, любое, что вот такое. Орешное. Орешные плоды. Корректно называть плодами. Пожалуйста, репортите все, если заметите болезни коры и бука. Какие-то species... Wildcats. Ну, это просто дикие коты. Badgers мы недавно переводили. Барсук. Летучие мыши, олени и дикие кабаны. Кабанчики. И в этом лесу самая большая в Европе колония. Boreal Loves, наверное, типа северные совы. Овулс. Если это вообще реальный вид. Boreal Owl. Перевод. Северная сова, да. История, культура. О чем мне... История, культура. Археологические находки. Archaeological findings dating as far back as Paleolithic era suggest that the grounds were considered holy. Today, because of its cultural history, it remains a favorite spot for artists, and countless films, books, and other works have been created or conceived here. For hundreds of years, the land was owned by the Schwarzwald family, or of which the last member was renowned painter Renat Schwarzwald. After his tragic death, the state used the building as a home for the blind, after which the structure was sold and turned into the first hotel in the region. The origins of the короче, находки, исторические находки, теории, что это, эти земли в разные времена были, считались священными, и сейчас из-за истории этих мест, это любимое место всяких художников и творцов. Вот. Сотни лет этими землями владела семья Шварцвальдов, последний член, художник Ренат Шварцвальд. После его смерти здание досталось типа государству, и оно было как типа приют для слепых, вот. А после чего было продано и использовалось, и был переделан первый отель в регионе. Вот. Шварцвальд, ты знаешь, что значит? Конечно, нет. Вопрос еще, от какого это языка разработчики? Разработчики, скорее всего, не англоязычные, даже не по этой игре. Я играл давным-давно в одну их игру, Earwolk. Возможно, мне интересно даже, насколько давно. Вот в какой-то Новый год я их игру Earwolk скормил на радио на Новый год Ичу. Вот. Ну-ка, сейчас посмотрим, кто это раб. Вот. Ну и оно явно там на мифологии какой-то каких-то северных стран. Свиден! Ясно.
2: Да.
0: Кстати, 16 не относится к... Сапиндоцветные, блядь. Ренейт, это женское имя. Окей, может быть. Вот этот черный, окей. Searches of the mausoleum on the land is unknown. Fact whether someone's buried inside or not has been a source of debate by local historians. The cemetery administration has refused the exhumation of the mausoleum. Ну, типа, тут какой-то мавзолей есть, и неизвестно вообще, кто-нибудь там лежит, администрация отказывается проводить эксгумацию. The site is home of the myriad legends and mysteries. Reports of ghosts are plenty, and many visitors have turned to find a fabled treasure. But whether it had even existed is unknown. What mysteries will we find here? Секунду. Секунду. Так, там тоже еще один тивачер не проснулся. Нет, он, видимо, не проснулся. Итак, уже много чтения. Уже много чтения. А почему картинку нельзя посмотреть? Ну вот, блядь, только картинку. Вот там картинка на знайке. Угу. Не? Тампон у меня открывается. Car key came with the car. It's small, very light, and has started to crack. There is a LC logo on the side and the serial number 190 3 8 2 1 1 2 0 4 0 9 0 9 0 7 on the other. The Lily Christine, or LC for short, was an Eastern European car model from the Traum Auto Bildwerk. Нам дампуют Википедию, блядь. Its bodywork was made entirely of plastic, making it exceptionally cheap to produce. Its keys were similarly made of plastic and accordingly easily snapped in the ignition. After Traum Automobilwerk collapsed, the corporation was convinced to have been involved in a network of corporations which produced systems and components for materializing spectral information. Mm-hmm. Okay. Okay. А еще тут очень тупо сделано, что тут нету кнопки назад. Типа, чтобы закрыть, оно в основном вот так. А если я просто жму на кнопку B, которая обычно назад, оно только в меню переходит. А нужно вот на крестик выбрать и нажать. Это очень странное решение, блядь. А, тампоны не осмотрели. Громче сделать? Нормально.

Закрывайте машину. Нет. Наконец-то мы можем пойти вперед. Можем пойти направо, можем пойти налево. Которая скорее вперед. Закрыто. Тампонами. Всегда открывай тампонами. Мы тампоны не осмотрели. Bought in a pharmacy in the town near the hotel. Made out of absorbent cotton, warped in wax paper. Tampons were invented in early 30s and are designed to absorb blood in the vaginal secretion during menstruation. The lack of an applicator suggests an origin which is not American. It was not uncommon for hygiene products to be wrapped in wax paper as late as the 60s. Moon cycles and menstruation have historically been linked, and even today many debunked myths about menstruation are widespread due to abuse in ignorance. In superstition. Let's Czar, прошлый год. От Амо Пиктория. От самого на сердце искренне. От души! Ну чё, все, кроме лесника, рассосались, да? Как обычно, суки. Нет, ладно, нехорошо называть вас суками. Но вы же рассосались, вы все равно не слышите. Лоренцо the Great. Как в Блюпринте звали предсказателя механического? На Эй начиналось имя. Тренирую память, но не тренируется. There is a letter slot in the door. Tickets is scribbled in red paint below the slot. Ну, конечно же, вставить тампоны. The Great Alzara. Да, Alzara. Вообще, чё вы рассосались? Ну, вот классический стрим на Anon FM. Вот. И постоянно играл вот в квесты. Правда, он с Русиком играл. Похоже на типичный квест. Немного. Псина. Угу. Тата greets Rudy. Our mystery starts in previous correspondence. Find the year. Угу. Блять.

Нет, очень раздражает, что ты жмешь привычно назад, а она не назад, но уходит. На кнопку на геймпаде, которая обычно значит назад. Оно идет вперед.

А это тоже, это тоже вот не, вот не вот жмешь назад, а ну. Что подвигло разработчика сделать вот так управление? Что подвигло? Это ведь как бы осознанное решение. Так, Mental Notes. Нет, Photographic Memory. Signed letter 1962, либо next year. 1963. Ёб твою мать. И вот чтобы выйти отсюда, ты должен сначала нажать влево, а потом уже дойти до крестика.

Кем пицер? Почему 14-й? Mm-hmm.

Bite size, как произносится. Gaming System Update. Здесь выражение bite size. Чё? Вот. Ага. Угу. Угу. Угу. Так, тут только сохранение. Okay. I'm gonna read the notes like logate, feeddog, and write and read the notes. There's a typed letter. Signorina, you as expected clever, like the mouse who finds a fresh carrot among baldy cheese. Forgive the strange welcome with a log date and a black dog. We have to be sure to keep uninvited guests away. Meet me inside. Our journey... 116 years back in time is about to begin. The past is the key to the future. Bonne fortune. Ну, типа, удачи, видимо, Эрниру. Сто шестнадцать. Блять, опять заставляют играть в арифметику. Сто шестнадцать. Был 63 минус 16, 47. Еще 47. А тут кнопка выхода где? А, ясно. Там... Да... Очевидно, в списке фотографической памяти то, что было написано на карте. Угу. А еще я спрашиваю, где зрители? Куда рассосали зрители? Так. По последним цифрам. Девять плюс. Девять плюс семь, шесть. Двенадцать. Нет. Ладно, точнее тогда считаю. Я по пару коктейлей в баре. Один в честь своего... А, поздравляю с днем рождения! Поздравляю с днем рождения! Так что вряд ли... Ну, хотя бы просто сидеть. С днем рождения. Просить донатов у слушателя на его день рождения. Это насколько некрасиво. Это как...
Это как такой откат. Мне на день рождения ничего не дарят, а вот тебе, поэтому ты должен из жалости мне задонатить на свой день рождения. Плюс чат, если поздно написал, не успел. Но сегодня я пришел на драконьего сапера. Кстати, лесник, ты видел, что мне вчера прошел драконьего сапера? У тебя какой счет был, когда ты прошел? Мы же прошли, что драконь. Его, конечно, прикольно. Хорошо, что вчера чел сам, не зная того, напомнил мне о нем, и я прошел. 246 у тебя был счет? Может 346? Да, я не заскринил итоговую доску. Зря. Так, считаем. Мне осталась вкладка. Не скрин, а вкладка. Ну ладно, тогда странно, как-то очень мало. А доска как у тебя выглядела? А скрин с доской у тебя остался? Ты, по-моему, кидал. А, погоди, вы... Это другой... Я перепутал вас, я думал, мне лесник отвечает. А ты тоже прошел? Ты тоже прошел или что? Ты тоже играл в сапера и прошел? Молодец. Окей. Каких влюбленных? Ты в другого сапера, что ли, играл? Так, что я пропустил? Да, молодец, что прошел сапера, не помню первого, но я максимально собрал за несколько прохождений, окей. Нет, тот же. Ну ладно. Мне на стриме Алоэс, как обычно, ничего не понятно, и поэтому очень интересно. Ну хотя бы ты регулярно пиши, как тебе очень интересно. Кстати, Woodlander, какие хорошие подкасты знаешь на английском, допустим? Не айтишные. Тот мой любимый подкаст скоро кончится. Я уже дослушал до Рождества 2025 года. Там есть два моба с 9 хп, их нужно сохранить, чтобы ачивку выбить. А, окей. А, я понял, да. Типа не использовать их для хилки. Прикольно, я не заметил, что там ачивки есть. Окей, не. Сапер прикольно, можно как-нибудь еще в него поиграть. Как-то. Ну. Хотя мне и так хватает всяких мелких думателен. А сапер он длинноват. Как-нибудь можно тоже о нем вспомнить. Считаем. Там уже написали решение, но так как оно смылось, примерно. Ну, наверное, плюс вот это. Нет. Ну, а... Наверное, тогда 12-20, 700 и... Так. Да. Окей.

Так. Что дальше? А, кстати. Кстати. Тут как в резиденте, ну да, типа, как это называется? Кинематографичная или как-то еще, короче, статичная камера. Ребят, мне надо... Вы знаете, что там Джонатан Блоу? Значит, что там Джонатан Блоу? Новый трейлер своего Сакабана выпустил. Трейлеры такое прикольное. И он, видимо, типа, сертификацию на свече прошли. Ну, наверное, только лесник знает, кто такой Джонатан Блоу, да? Вот. А на трейлере мы сейчас быстренько посмотрим.

0: "Oh, hello. I didn't see you there." But that's not surprising. I've been fully immersed playing video games on my Nintendo Switch 2 portable video game system. What's that? What games, you may ask? Well, I'm glad you asked that question. You see, I've been playing hotly anticipated 2026 puzzle adventure, Order of the Sinking Star. Let's try to give you a closer look at that. We'll see if I can play backwards with the screen facing you. Oh, look how nice the graphics are. How many games can you like run across the puzzle screen and miss the exit and then go to another room? Not many, not many. And this will be one where you can do that in a sprawling, gigantic, ambitious puzzle adventure the likes of which you've never seen. It's not done yet. It's getting there. What I can tell you for now is we just finished level 3 and we need to tighten up the graphics a little bit. I'm sure you have many more questions, and the good news for you is you'll see more information about the Switch 2 version of the game coming soon, coming pretty soon. All right. Thank you and goodbye. Look at the beautiful graphics, all in the palm of your hand.
1: Очень большой бюджет на маркетинг у игры, да? Вот вам трейлер. Я пока пойду пописью.
0: Hello, I'm here to announce that our new game, Order of the Sinking Star, is coming this year to Nintendo Switch 2. It's a huge puzzle adventure where you explore a big overworld and drop down into different sub-games. I say sub-games because it starts out as an anthology of four different games. First, the Heroes of Hauling, a band of fantasy heroes who started a moving company and ran into trouble. A warrior, thief, wizard, bard, cleric, and druid, all of whom have different puzzle powers. In another game, the Mirror Isles, a wealthy trader is navigating this archipelago where, in a blink, the mirrors can swap him with his reflection. In The Promise, there's an explorer of deep caverns who uses giant gems to power beams of light, the different colors allowing him to walk through walls, smash boulders, or perform 12 different abilities in all. In Skipping Stones to Lonely Homes, there's a marooned sailor in a world of big stones that skip across the water, lily pads she can ride, and rivers she can redirect. You can play these four games in any order. At first, Order of the Sinking Star appears to just be an anthology of these games. Then we get to the real point of the game. The worlds collide, the characters meet each other, and we enter a complex universe where the objects from each world interact. What surprises happen when the wizard can teleport swap with whatever he sees in a mirror? What happens when you can mirror a fire-breathing dragon? What can you do by shining the colored beams on monsters? At this point, you travel the overworld to explore all the different ways these worlds can combine. The combinatorics are huge, and that generates many, many levels, and that's why there are over 1,000 puzzles in the game. And the levels are fun. They're not a headache. They're not hard just to be hard.
1: Интересно, что он решил сказать в трейлере.
0: They're not a headache. They're...
1: Закопал, это автоматически больно.
0: Puzzles in the game. And the levels are fun. They're not a headache. They're not hard just to be hard. Every puzzle has something unique and interesting to show you. In the story, you'll find that all this world combining is being done by a mysterious organization called the Order of the Sinking Star, whose secrets you may uncover if you can get far enough. We'll share more information about Order of the Sinking Star, including release date and other details, over the next few months. Thank you for watching.
1: Thousand puzzles. Thousand. О, тут еще кто-то пришел. Здравствуйте. Ты же не будешь играть в Сакабан. Я попробую. Я точно в него его не пройду, но интересно все-таки хотя бы начать. Посмотрим. Ну, я чувствую практически обязанным себе попробовать. Вот. Что Джентльмен Боб думает по поводу Сталкера? Не знаю. Ну-ка. По-моему, он часто, видимо, Сталкер был как бы... Ну, он для всех культурное явление. Он часто что-то шутит по поводу Сталкера. И, по-моему, по-моему, стримил второго. Вот. Вот. Не знаю, что он проходил... Насколько он много проходил и что он про него думает. Так. Так, этот пазл решили и открыли. Да, Thousand Puzzle, да, типа она огромная. Это... 10 лет их делал. 10 лет он делал. На своем движке, на своем языке программирования. Он писал 10 лет Сакабан. It's bolted from the other side. Если кто не знает, если кому интересно и кто не знает, Джонатан Блоу, его прошлые игры... Вот Сакабан мне не очень интересен. Но прошлая его игра, The Witness, она меня очень впечатлила в свое время. Это вот один из самых лучших пазлов ever. И она мне в свое время очень впечатлила. Ну, Сакабан, блядь, не хочу! Ну и по стилю, вот, фэнтезийности это меня не трогает. А если The Witness, меня прям помню с первых скриншотов. Ну тогда такого было мало, сейчас бы оно с первых скриншотов меня бы не зацепило, а в свое время зацепило с первых скриншотов. Ну а по геймплею, по всей задумке, это очень круто и сейчас. Так, шорткат, bolted from the other side. Чё, куда? Покормить псинку? А чё, ворота открыл, наверное. Цукубан. Чё, здравствуйте. Кому бан? За что бан? Кто, сука?

0: А пнуть псинку можно? Только погладить.
1: Угу.
0: Сколько анимаций гладения псинки? Очень много анимаций гладения псинки. А, сокобан звучит как сукобан. А, я

Тавин ушел. Да. Или у меня чат отвалился, да вряд ли. Вряд ли сидит там празднует день рождения свой. Сабакан. Да. Мы нашли один американский доллар. Крейтер.

Voltage shortcut 16. No.

Протри собаку. Dreamer, Creator, что-то Artist, Magician.

American dollar. Куда пойдем? Вон там еще American dollar есть. Ну там нет, там не сейф, там одно число. American dollar. Bolton from the other side. Вон, Woodlander. Так что по подкасту? Вот. Просто меня заинтересовало, что ты из своих подкастов где-то слышал о том подкасте, что слушаю я. А это очень хороший подкаст. Может, ты еще каких-то очень хороших подкастов слышал? Так, закрыто. Все на главный вход. Я, чтобы оттянуть, так как покончаются эпизоды того подкаста, я чтобы оттянуть и послушать что-то другое, сейчас слушаю большое интервью Джонатана Блоу какому-то индусу. Ну как какому-то индусу? Какой-то индус с каналом про ученых в основном, про физиков тогда, интервью с всякими физиками и так далее. Но кроме того, у него вот интервью с Блоу. Нет, к сожалению, что типа Darknet нет, про хацкеров точно. Окей. В принципе, англоязычный не обязательно. Мне как раз полезно было бы что-то русскоязычное слушать, чтобы как-то язык этот, язык, на котором я говорю, тренировать. Джекет. Не раздел случайно. Окей. Так, блядь, опять началось. У меня чатик начало кошмарить. Сейчас открою тогда на всякий случай отдельно Twitch и Kick, чтобы не проебать, если что писать будут. Я сам хочу найти какой-нибудь год на новостной интернет-радио на English, что ее лучше понимать. А зачем тебе именно интернет-радио? Если... Ну как? Ты хочешь, чтобы понимать? Но тебе интересно вот какое-то вот интернет-радио, чтобы просто что-то свежее, не эпизодное, а просто вот... Окей. Мне... Если бы что-то с таким форматом очень годное я встретил бы, я бы, наверное, это послушал, но как бы намеренно именно такой формат искать я бы не стал. Можешь послушать SleepyCast. Ну, это, наверное, надо, чтобы интересно было, надо знать хоть кого-то из их членов. Это подкаст, довольно известный в околобордовой англоязычной среде. От там клоунов с Ньюграундс. Некоторые из них, ну, по крайней мере, один сейчас к большому успеху пришел. Шоу на Adult Swim. Вот. Sleepycast. Ну, не знаю, насколько как бы странно будет слушать, если ты никого из них не знал. Я просто о некоторых раньше знал, прежде чем начать этот слушать. Но это, конечно, такое. Вот. Не знаю. Just Eating Racing's Guide to E3. Вот. Можно...
Наверное, хорошими эпизодами будут с костями какими-то большими, типа Тома Фулпа. Хорошими вводными эпизодами. Том Фулп — это админ Ньюграундс. Вот. Порекомендовал тебе решать, что делать с этой рекомендацией. Радио только чтобы актуальное бытовое, тогда подкаст тоже. Окей. Посмотрел на часы, время, когда радио гондонится. Радио гондонится в это время? Витя не парится. Окей. А, в смысле, отбивка в это время? Может быть. Может быть. Так, все, прочитал, ничего не проебал, продолжим. Рисовано токен ZR. Ну нет, как бы вряд ли, ну, это связано, потому что бывает у меня вообще оно надолго начинает пидорасить мой чатик. Почему у меня курсор на экране? Listen in. Don't change the title, laser eyes, more action. Have you even read what I sent you, Mr. Bob Hamburger? Hamburger. Is there someone with a soul I can talk to instead? I'm not being rude. If anything, I'm being too polite. Среди нас у нас есть какой-нибудь вообще с душой, а, ребят? В это время мне перестают отправлять сообщения. Ясно. А как они перестают? Они отправляются, но не доходят или как-то? Можно пожаловаться администрации занятой. Не знаю, я ему... Он, возможно, зайдет, но, видимо, еще не зашел сюда. А если зашел, то ты можешь даже жаловаться, и он прочитает. Слон. Слоняра. There are notices about events and happenings in the hotel. Missing script pages. Has anybody seen my lost pages? Last seen my typewriter January 13. Content has cosmic personal value. There is a substantial reward for finding all nine of the nine pages. Please deliver them personally. I am staying at room 1963. Exhibition, second floor, open all days, free admission. Among the many portraits, lithographs and sculptures in the collection of Hotel Ledger Jar, guests and visitors are welcome to visit the exhibition hall on the second floor. We are proud to currently be hosting our absorbing mixed media work of early was. As well as our outstanding showing of Renate Schwarzwald Hammerskopper paintings. Himmelskoppel, переведи. There is something written on the back of the note. Exhibition, second floor, open to the enlightened. Have you... taken the challenge of knowledge and are ready to step out into a world of truth through art. Are you the Foretold? Что? Foretold?
Foretold. Но сенс мули эр. Как обычно, форма отправки показывает ошибку с сообщением, что страница существует, сообщение не уходит. Но может быть такое... Но если у тебя уже была отправка в форму, открыта форма, и ты нажал отправить, то он просто типа не загружается и показывает ошибку. Интересно, может ли такое, может ли быть такое совсем неприятное состояние, когда ты отправил, тебе ты думаешь, что ты отправил, а оно не отправилось. Небесная капелла, хор, поэтический небесный хор, небесная капелла. Литературный образ, обозначающий ангельский хор или свод надгробного церковного строения. А же правильно переписал. Я заебался передергивать. Ах! Ну! А теперь оно не включилось. Я решил вставить. Вот. Я решил вставить. Химел. Скорпер. Я думаю, это скорее название какого-то животного. Скорпер. We welcome you the... Можешь выписать вот это название, которое foretold, которое вот после foretold может порадоваться. Так. Welcome. Выпиши куда-нибудь себе, можешь в чат сейчас не отправлять, потому что сейчас это не нужно. Можешь отправить. We welcome you the real connoisseur to see it all in the red gallery on the second floor. Guide goes tour with dinner. Backyard sign up required. Brave the hunted dark nooks and crannies of the hot hotel and soak up the atmosphere of centuries past. Our nightly ghost tour is exclusive to our bravest guests, as the old building is home to a wide variety of spirits, good and bad. Most famously, the Countess, who is said to stalk the hallways in search of her eyes. And who knows? Perhaps you will also be invited to find the many hidden passages on the tour. Please observe that pre-registration is required and the children are only allowed in the company of an adult. Fortune telling a magic show. Location TBA. To be announced. Free for hotel guests. Since its opening, the mystery of magic and fortune telling has been synonymous with Hotel Ledster's Jar. Our guests can meet with local mystic, or enjoy his mysterious magic show. But beware, he always has a trick up his sleeve. Небесное тело. Yes. Quiz night, secret location, only for members. Feel knowledgeable? Try joining the secret quiz club. Hotel Ledster's Jar is a proud home of Europe's most trying trivia nights. Кстати, сегодня ЧКК в 21.35, кажется. Не знаю, посмотрим, закончу или лучше поиграю, посмотрю ЧКК в записи. How trying? Well, try to finding it in the first place. To those who find their way to the hallways of wisdom, we promise an elite quiz which will challenge your awareness and perhaps even put your survival skills to the test.
If anyone has seen document tubes, please come by our temporary studio in the basement if you know the whereabouts. Thank you.

Тратить ли американские доллары на экспрессо? Ну, я лучше бы засунул туда тампоны, конечно же. Лучше использованные. Нет, нет, нужно кофе, видимо, сувать. Это все-таки экспрессо-машина, а не автомат. Заливай терапию, собирай аутоордер. Notice elevator out of service. We'll apologize for the inconvenience. Waiter service in the Hausmeister. Что такое GmbH? Я встречал раньше. Начитали 61. The Etymologist stream. Смотреть нельзя. Кто такой этимолог? Ну, типа, кто происхождение слов изучает. Plus. Эбиу Тбилиси. Пока непонятно.

не отсылка к... это отсылка к Ярвол как раз, к их первой игре. Ну, единственной их другой игре, в которую я играл. Прикольно. Рекомендую, ну как, рекомендую, наверное, я очень давно в ней играл. Так, хорошая, но ничего, чтобы прям... Ничего прям выдающегося, но хороший квест.

Так и быть, помою руки.

There's a lot of early sketch to notice on the brown board. Symmetric design of the water called 15. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Непонятно, сколько вот та часть, которая перед Эль, которая юго-восточнее Эль, вот та часть, вот, которая вот как бы явно отдельно, вот, сколько там, четыре, или больше.

Окей, ладно, та, что выше, та, что на северо-западе, определенной явной линией. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Я бы сказала 11, а не 13. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я бы сказала 11. Зим. Юм. Modern Design Proposal. Expensive Materials. Economic Construction. Low Priced Interior. Any Hidden Costs? Ну, видимо, 5 на 15.

Такое разложение мало понятно. Model room design. Least expensive option. Только Тим said the cranes cannot rotate modules. Хули их ротировать? Supplier has supplier only has one of each multiple in stock. Of each model in stock. Мне доставать из Калидро, ну тут не, ладно, тут не настолько. Ну, очевидно, можно составить из 110 и 655. Это, наверное, не самое дешевое в общем. А из чего еще можно составить? Восемьдесят вроде не комбайнится, потому что слишком длинная носовая часть. Ротировать их, блять, по-моему, только 110 плюс 655. Узнаем. Structure state and measurements do not make sense. Я не хочу из Калидро доставать. Я хочу эту игру, блядь, без заметок пройти. Хотелось бы. Recalculate area. Ну, 18, типа, да? Угу, я понял. 18 на 9. Ладно, потом, когда поймем, куда это вводить. Company best mansion design. Variable components and prices.

Ну а как? Как менять местами? Ой. Алло. Ага.

Okay. What's the rest? Does it told to integrate and magic roses? Okay. Восемнадцать на шесть, семь на девять. Логично. Все, тут вроде все.

за лавкой банку пива закрытую, которую я взял и положил в мусорную рядом в мусорку, и на дороге валяющуюся закрытую сникерс, который я взял и положил под лампочку на какое-то, там, видимо, какое-то строительство шло, и такие, не знаю, строительная облицовка, короче, квадраты, стопка квадратов, и на них прям свет падал, и я вот положил под свет, съесть не решился, вот. Хотя вроде вполне такая закрытая пачка, вот. Several friends and acquaintances have told stories about how Niru. Besides the technical aspects, Niru had little interest in the historical spectacles created in Синий Терзо. The apparatus was also. Типа отрывок откуда-то, нам непонятен контекст этого. В пиве были витамины, точно. Блять, я облил кофе на себя. Сейчас, секунду.

Лесник, к тебе вопрос. Завтра кино в 22:00. Желаешь ли ты без анон-ФМ немножко чтобы постримил Blueprints перед кино? Там будешь конфу слушать. Допустим, в 19 или в 20 перед кином, а потом кино. Кино 1,5 часа. Вот. Unlike the 12-hour system, the superior 24-hour clock system is divided into 24 hours, starting from midnight to midnight. Example, is midnight. 2014 is 14 minutes past 8 in the evening, and 1847 is 47 minutes past 6 in the evening. Окей. Давай в 19 по твоему времени. Окей, значит, в 19 часа мы завтра. Расписание не буду добавляться, потому что у них конфа. Хотя конфа чуть позже. На тогда на главу, наверное, кину все равно. Ну, короче, да, приходи. Хорошо. Продолжим дрочить Блюпринс немного завтра. General numbers is seven symbols: I, V, X, L, C, D, and M. Дальше X я, конечно, ничего не знаю. When using the system, one has to arrange them in different ways using addition and subtraction. For example, is 9. VI is 6. To use some large number as examples, 2014 is. Так, M это 1000, C. А почему? Типа, нужно читать, переходя к следующему большому, а потом вычесть те меньшие, которые между ними стояли, блядь. Окей. Такой строго грамматик number is a rotary symmetric ambigram. Ambigram переведи. Точнее, не переведи, а что такое, посмотри. When written with the most standard characters, a строго грамматик number can be rotated 180 degrees and appears the same. Numbers like 8, 8, 11, 69, nice, and so on, all examples of strobogrammatic numbers. The most recent strobogrammatic years were 1881 and 1961, and the next is as far away as six hundred and nine, 6009. Там такие вот 6,9 разделены подушками. Миления си центре. Кстати, PCB, так легче, наверное, запомнить. Не, так, амбиграмма – это дизайн слова или фраз, которая стоит штабельно, без другого слова, если ты же надпись циркалить. При какой-то модификации. Is it true?
Faraways. Кажется, да. Типа 8 зеркалек. Один зеркалится и 6 зеркалится в 9. Так. Больше никакие не зеркалятся. Ну, не зеркалятся, а поворачиваются, точнее. 5-2 вроде нет. Вроде нет. Да понятно, что 8. Я пытаюсь проверить утверждение, что in the next year is far away as. Больше нету между 1961 и 6009.

0: Нет, точно пародия на эпическую металлоперу?
1: Нет, это просто светофазия.
0: Тут я не знаю, что какое число. Там понятно. Ну, так как мы не знаем, куда вводить, то...

Что-то мне уже игра не нравится. Слишком много информации сбрасывают, которая еще и даже непонятно, как бы, куда решение вводить. И, ну, и необходимость все-таки куда-то это записывать. Не в игре. Ну, короче, я в библиотеке не почитал книги по лингвистике. Мы к ним вернемся. Я ебал. Ну, таки надо расчехлять, конечно. Пора расчехлять Эскалидроу. Можно, конечно, просто в нотопаде, но... Наверное, проще, удобнее в Эскалидроу все-таки.

Астрономический кок. Inanimal Terrible. Не знаю, что... Ну, я года их же не знаю, поэтому... Не знаю же. Поэтому... Поэтому... Large Wooden Object. Ну, типа, тут понятно, как решать, но нужно узнать года этих фильмов. О, блядь!

Ну или не года, а как-то вот маппятся. Ну, скорее всего, года. Как-то названия должны маппятся на числа. Лорелей и Лазер Яйс.

У меня кофе кончилось. Куда время? Сделать паузу, сбегать за кофе. The Ace of Hearts. В чем игра слов? Типа Heart пишется? Тут R лишнее. В тексте вот тут R лишнее. Это опечатка? По-моему, у меня версия до патчи, так что... Network... нет. Morten... Morg and...

Ну пошли пролистаем. По крайней мере, будет сохранено в заметках. Внутриигровых заметках. Useful Latin phrases. Запоминайте, понадобится в жизни. Ip imo pectore from the deepest chest. From the bottom of my heart with deepest affection, etc. Ars longa vita brevis. Art is long, life is short. Auri sacra fames. Accursed hunger for gold. Magnum opus, great work. И masterpiece, greatest work of someone's career. Memento mori, remember mortality. Memento mortum, remember death. Factum feri infectum non potest. It cannot be done. Fere libenter homines id quod volunt credunt. Men generally believe what they want to. Forsen et haec olim meminines iu vabit. Maybe one day it will be joyful to remember even these things. Okay. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, fa, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Наверное, да, очевидно, не... Там была опечатка с двумя R, поэтому я задался вопросом, что там вообще написано. Да, это мать карта, Иисус, да. Hearts. International Cartography. Окей. А какой язык ИО? И какой... Это Deutsch, Italian and французский, итальянский, немецкий, испанский. Ро, плотность физики. Нет, не помню. Ио, какой язык? Как пишется число? 666 по-гречески нам расскажут. Эсперанто. Ясно. Пока.

А я никуда не спешу. Ну какие у нас были года? Ну, там он. Подсказка. Почему именно это? У нас был 1800 какой?

Batı Amerika'nın doları basıyor, onun tapası bu. Ну, в принципе, тут не так много, и можно перебрать все вручную, да? Наверное, только там, где краска, но надо же проверить.

Меня остановили. Советы рабочих и солдат. Так, а в какой было? 18:02 где-то, не помню.

Не знаю. Интересно, они в фиксированном порядке выпадают? Так, тут не были. Ой, гол! Так, нет.

Кактус танцующий. Доллар. Американ доллар. Нужно еще переврать там, где... Перебрать. Мне кажется, знаю какой-то ответ. Ну, C это сколько там? 100, да? А S что? South. 180? Я не понимаю ваш референс. Как он так? Не, непонятно.

Рядом нет. 80 плюс. Если по модулю 100, 180 плюс 50, 30. Нет. Ладно, пока непонятно. Ну куда он делся? Он шляпу оставил. А где эта лавочка? Тут как нет. Громкость побольше сделать, играю.

хотел какой-нибудь простенький пазл. Ну или даже сложный, но не требующий ведения заметок вне игры.

Чё 1, 2, 3? Куда 1, 2, 3? Здравствуйте. Ага, простенький пазл. Ну, не простенький, но заебавший. Но не три. Не простенький и заебавший, но не требующий ведения заметок вне игры, да.

А все, надо решать. Я так понимаю, я все осмотрел. У меня, типа, должно быть достаточно информации, чтобы вскрывать. Или не все я смотрел. Или я не все смотрел. Так, на этом этаже все. На этом этаже все. Вот. А в куда? Ну. Так вон за всякие закрытые двери. Книжка с луной. Скипичный опенинг 20. Какой сейчас год, непонятно. Он околит эно знак.

Типа просто другие, написано так же, но некоторые буквы капитализированы. Кстати, надо бы сохраниться. Ну ладно, сейчас, наверное, найду, где еще сохраниться можно.

Сейчас попробую без заметок в мозгу составить. 4-1. Нет. Да, нет. Нет, не 4. 3-1. 3-1. 4-2. 3-1, 4-2. Блять!

Ну, вот это явно должна быть вот тут. Типа, ну, три. Один. Вот это вот в этом углу, это в этом углу. 3, 1, 4, 2. Почему 2, 4, 1, 3? Ну вот это явно вот это сбоку справа от этого. Вот это снизу от этого.

Их можно смотреть. Wait. А тут? Ну тут тоже 3-1-4-2. Тот же порядок.

первой строчке надо поместить то, что сейчас по цифрами 2 и 4. Что, блядь? То, что сейчас по цифрами 2 и 4. У меня в смысле, то, что сейчас в смысле у меня. Почему я надо поместить в первой строчке?

Можно еще читать сверху вниз. 3, 4, 1, 2. Я могу, конечно, попробовать твой вариант, но я хочу понять, почему. Так что сначала придется объяснить. 3, 4, 1, 2.

Так и быть. Два, четыре, один, три. Нет!

Если нет, ничего не даст. Типа.

Ордер. Ну это, наверное, сейчас надо решать. Ордер. Сука. Тут, наверное, у нас вся информация есть. Может, перебором? Типа оно еще можно было в две стороны вращать, было бы проще.

Нет, ты собери. Мы не можем, собери, реши. Мы не можем, очень сложный пазл. Что нам надо вводить на подлоке? Что нам надо вводить на подлоке? Какой ордер?

No shit. There is a hole in the forehead of the sculpture. Тампоны, конечно. Ну вот, ну хоть это-то я могу решить, да, ну это единственное, что я могу решить. Почему 13 на 15 на тюбусе нужно вести? Так, мне нужно кофе. Может, мы сделаем паузу на 7 минут, и я сбегаю за кофе. Где? Нет. Так. Wait, not. Где-то? Это макушка.

Вроде правильно. Правильно? Ну да, он перед. He's pondering the orb. Нет, блядь, смотреть надо было. Это игра из Швеции. Так что это из таки северной, северо-западной Европе.

11 на 15 сколько? Конечно, вряд ли. Андрепхан. Так, допусти, допусти меня. Так,

Мы Австрия. Я Австралию уже путали, нет. И я не путал Швецию и Швейцарию. Мне казалось, что есть еще какая-то страна на ше. Вот, вот что мне казалось. Я не подумал, что Швиден это Швейцария. Но я подумал, что Швиден это еще какая-то страна на ше по-русски. Открыть правду, в чем цель Томми. Приехали, машина не заводится, так что надо что-то делать.

Нет. Нет. Нет. Да. Да. Да? Нет. Нет, не да. Нет. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Не будут лазером охрана дом прожигать обязательно, если мы до этого дойдем. Вон там дверь, вон на фоне. Вообще, это консьержа на самом деле немало напоминает. Тоже тема фильмов. Тема старых фильмов в том числе.

That's it. А где? Я закрыл, что ли? А вот она, синки есть. Мне интересно, какая сложность указана на этом сайте Lorelei Laser Eyes.

Medium difficulty to reach an ending. Medium difficulty to reach 200%. А с чем бы сравнить? Пайджа. Ну, типа, окей. Не сильно, на уровне, Тайджон.

Почему у нее температура повышается? Че ей надо? Так. Угу, тут я был. Та-та-та. Okay.

Cool. Мы все нашли постера. Чуть-чуть американский доллар не пропустил.

Теперь все, я пошел. Вернуться на улицу к... К Лорензо. А его Лорензо звали? The Great Lorenzo? Да, ты второй этаж, я теперь тоже обошел, получается. Так, там книжки.

Здравствуйте. Сигнорина, I'm happy like a thousand children to see you. Please forgive my absence. I had some matters I need to discuss with the Americans. Тут были американцы, они доллары побросали. Ask about red substance. First things first, signorina. You must, above all, get to know the South. Mm-hmm. After all, it is your art that will reveal all its secrets and memories. This is crucial to the project. Trapped. Yes? A good question, but you must excuse me for now. As you can see, raindrops, fallen man, and a hedgehog alike. I have to go and clean off this red paint. Call me on my room number about your findings. We must uncover everything. I'm staying in room 1963. Тот год, который уже был, да? Сигнарина, you'll of course be needing your room key. I left it at the reception desk. Где ресепшн? Тут good luck, Белла. А мы сигнарина Белла? Либелла сигнарина? Представлен проект Википедия Файл Эксплорер. Википедия с интерфейсом похожа на... Ну, я посмотрел на скриншоты, но такое тотальное не нужно, да? Блять, Windows XP. Ага. Хорошее, да, вот чтобы вот в XP, ух, такой интерфейс прекрасный был, да. Блять, ностальгия дебилая.

Я бы сходил за кофе, но я не знаю, что поставить интересного на 7 минут, пока я буду ходить за кофе. Это что-то... Кобыла кончилась. Конечно, не все из нее слушали, но прям чтобы из нее еще поставить, я не знаю. Где, блядь, ресепшн? Там private. Ага. Ну, видимо, как-то так открываются тубы. Бондаренко. Что должно значить K-A? Хаусмейстер GmbH.

Да, будем звонить. Угу.

Блять, почему я 6? Блять, тут 9. А 9 можно составить? 9 можно составить. 9? Тебе так пишется? Тебе так пишется. 6962. Окей, я тут. А, тут она наоборот закрывает, или не наоборот. Да, наоборот. Окей. 60. Все эти сложные пазлы, которые непонятно как решать, наёбка. Наёбка, потому что чтобы тут просто обошел, а потом вернулся, и тогда дадут простое. Доллар. Угу.

53, 14, 83. Ну, а. 53, 14, 83. How's Mr. How may I help you? What do you mean broken? Of course it is. They're tearing it all down. Why are you calling here? Are you calling from there? Who is this? Там было какое-то, что быстро проскипал. You shouldn't be there. Hello? Я уже забыл. Еще раз можно позвонить? Пятьдесят три, четырнадцать, восемьдесят три.

Я бы хотел послушать, почему разработчики решили такую кривую систему управления сделать. Не прям кривую, но с такой очевидной кривостью. Очевидным исследованием, очевидным удобностям, очевидным как quality of life.

А откуда я взял Хофмейстер-то? Ну ладно. А, окей, ясно. Не поеду.

0: Почему, бабушка, почему у тебя такие красные глаза? Это потому, что я пользовалась Линуксом, доченька.
1: Внученька.
0: Так вам себе, как эти кассетбоксы. Canción del Océano. Banker Renato leaves the city life behind and decides to sail the ocean to experience the calm of being in the eye of the storm. He robs his own bank to buy a ship which he names Lily Christine. Throughout his journey, he meets creatures and seafarers who all seem to bear a resemblance to people who he has met before. Это тоже каким-то конкретным реальным фильмом отсылки. Ну, между с консьержем сильное различие, то, что тут, типа, какая-то мистерия, история, вот какая-то фантастика и прочее. А в консьерже там как бы прямо открыто игроку, не напрямую говорят, но открыто их сразу понятно, что это вот просто... Просто такое абстрактное, по абстрактной подаче, ну вот просто о жизненном пути режиссера. Без какой-то тайны и прочего. Вот просто о его жизни, о его рефлексии перед смертью, о своем жизненном пути. Вот.
2: На American Dollar was hidden in the box.
0: The
2: responsible lieutenant Resnick serves in a distant outpost during World War I. Out of boredom, he cuts out his eyes to get symphony from his commanded officer, Major Lawrence, whom he later seduces. A strange and dangerous love affair plays out while the war creeps even closer.
0: Gambler Roberto loses a bet to the one-eyed radical Lorian. Card from the box. I хотел посмотреть. Ace of Hearts obtained. Тут есть не американские доллары. Нет. И даже американские доллары — это вот особые американские доллары. Их всего 100. И они связаны с каким-то уголовным делом. Radical Lorian. To cancel his debt, she wants him to infiltrate the military-industrial complex. When Roberta inadvertently causes the international diplomatic crisis during Game of Cards, Lord decides that a nuclear war is unavoidable, and in the name of peace, they form the terror group the Ace of Hearts to speed up the process. Всего час 8 минут я бы посмотрел. The Entomologist's Dream. R, an ordinary librarian, finds an indecipherable book a thousand years ago in his library. The words within puzzle him, and his research leads him to an underground book club where he believes he befriends L. She takes him to a fortune teller, and Crystal, they see that R wrote 1,000 years ago himself. Что слишком длинное у него фильма.
2: In post-war Düsseldorf, the homeless Rudy looks for his blind dog, Lazarus, in the ruined city. As Rudy realizes that dogs have more value than him, he transforms himself into a Labrador, only to find himself in a constant fear of being cooked and served. Ну он же не в Индии.

Three women, all named Regina, lose their minds after hearing rock singer Little Leif on the radio. To symbolize their higher self of consciousness, they change their names to Retina as they learned that Little Leaf is to perform in Helsinki, they steal a sports car to embark on a violent quest to find the man of their dreams. An animal terrible. Gatto Bianco and Gatto Nero. As Rinaldo is left by his wife and children, he cuts out the eyes of the family cat Lucia in a fit of revengeful rage. When insects start to devour the still living cat, it turns from white to black, and Rinaldo starts to keep a journal about its decay using microphotography. Ясно, почему на этом фильме вот он совсем в underground ушел, и вот его все перестали смотреть. Interactive horror. 3 часа 15 минут. Это самое страшное в этом фильме. Ну все, тут куконты к дверям. Черт, ай. The back of the box is completely black, but there is no outside. Cinema sustains the manifesto. Cinema does not need people to exist. A piece of art exists in itself for itself. All art can and should not be for mankind. We must make special cinemas for showing movies that transcend as a human experience and shift the perspective from the viewer. Such a cinema has no need for chairs of popcorn, and it has no room or need for people at all. A projectionist starts a film and is given ample time to vacate before the credits. When the show begins. No chatter, no commercials, no unanswered questions about the plot. Pure cinema, untarnished by greedy eyes. Screams. Так. Так, мне нужно решить. Я либо смотрю ЧГК, либо продолжаю играть. В принципе, я хотел бы подальше пройти. Я готов, но мне нужен кофе, то бишь, либо я иду за кофе и продолжаю, либо я скоро закончу и буду ЧГК смотреть. ЧГК вроде бы мне не настолько прям хочется смотреть. А могу в записи посмотреть. Мы можем вместе ЧГК посмотреть, но нет. Если больше людей было бы. И если я пойду за кофе, то что же пока включить? Вот что-то, что как бы напоминает эстетику игры, которую мы играем. Я что-то не могу подобрать. А что ЧГК стоит смотреть вообще? Можно посмотреть.

Тут какой-то... ладно, не буду комментировать долго. Комментировать. Я открыл посмотреть альбом Firegrind, и тут последний вышел альбом. Указанные исполнители: «Волшебная бочка», «Альфа Брейн Вейвс», «Шум дождя из угрозы», «Лина Рейн», «Птение птиц», «Firegrind». Альбом называется «Шум дождя». Треки: «Легкий ливень», «Теплый дождь», «Сильный ливень», «Шум воды», «Дождевой гром», «Дождевые капли», «Дождь над лугом», «Капли на крыше», «Дождь по асфальту», «Теплый ливень», «Дождь на сцене», «Шум дождя», «Дождь на море», «Дождь тишина», «Дождь полдень», «Дождь утром», «Дождь и кофе», «Дождь в лесу», «Шум фонтана», «Гроза за окном», «Дождь и гром», «Дождевой день», «Легкий дождь», «Шум потока», «Дождь в саду», «Дождь над озером», «Дождь в окно», «Капли воды», «Дождь над крышами», «Дождь над городом». И звучит это все как цифровые обои. Угу. Такие очень inoffensive цифровые обои. Так.

вернулся. На сырок за 16 рублей была скидка 11%. Нет, не в том же доме. Метров 30, 40. Мне сложно представить, сколько 30 метров.

Тим Кури, Брэд Питт, Харрисон Форд, Джо Джордан, это баскетболист, Идрис Эльба. Fuck off. Можно было еще подумать, но я не хочу сейчас долго думать. Надо к игре возвращаться. Navigate through as a rib. Это самое простое. Cross traverse, окей. Fort invade. Wait, я такого не слышал. Multiple times NBA MVP. Ага, ага. Баскетбол. Non-palindromic words and famous. Что, блядь? Connection in Eurocrimes освещаются во всех газетах, что ли, блять. Хотя сейчас, наверное, эти статьи нейронки пишут. Угу. Угу. Можно какую-нибудь хорошую газету, в которой ответы пишут? Обычно выдает получше что-то. Маша был, блядь. Хинс это не ответы. Типа. Окей. Так это тупо, я не понялся. Ну, парами, типа. Почему? Confluence of kinds of those familiarity.

Толстой был после Гоголя. Пушкин и Гоголь жили в одно время. Я запомнил, что Гоголь жил в середине 18 века. Нет, 19 века. В начале 19 века. Ну да. Окей, Толстой намного раньше. Я бы подумал, что Пушкин раньше всех. Окей.

Где объяснение? Почему я должен так и... Лучше как раньше просто в Гроке, у Грока спрашивал.

Я уже начинаю думать, может, еще капусти смотреть. Не. Мне ж потом заняться ничем. ЧКК быстро кончится, потом я ж делать что буду. А так могу еще 2-3 часа поиграть. Так.

Hausführung, Signorina. Ну, тогда непонятно, почему, типа, почему... Либо я неправильно прочитал. Типа, Костер, но, типа... Браунстейн suggest Urban Origin, как что использовать как подставку под кофе, типа, что противоречит, что это не Костер, хотя наоборот, вроде логично, что... Yeah.

Еще много будет. 8-4-9-1. Какой там сюжет-то был? Mm-hmm.

самоводно сердце. Пикторе — это сердце? На каком языке?

нашли еще один американский доллар. Что-то мне напоминает музыка. Тоже с каким-то ретро-закосом играю. Вот что именно не могу вспомнить.

Okay. Yes, I'm back. Интересная знак вопроса деталь. Окей. Я думал, тут только отель будет. Ну, отель самый большой.

0: Сколько там было? 6? Ренат Рузовалд.
1: Стоппер. Well, on canvas, hand mostly used her talents in training in traditional painting, so for less caves and portraits, Schwarzerwald motifs became more and more minimal, sometimes even simple by the end of her life. Her later work would often include mystic symbols, some not deciphered to this day.
2: Кстати, я забыл поднять тему того, что... Почему у очень многих животных окрас сверху темный, снизу светлый? Почему? Надо было в начале эфира, когда еще... когда кто-то, кроме единственного зрителя, был.
1: Может, в другой раз хотя.
2: Зрители, никто не выдерживает думать. Такая вот аудитория у Анонефа. Ну, кроме одного. Никто не выдерживает думать. У всех attention span хватает только на ТикТоке. Так принято, кто так принял? Да, небесные. Я почему-то про звезды подумал. Но нет, это не все. У меня почему-то, когда я увидел символы, ассоциация с звездами. Ну нет, это вообще-то знаки планет, да. Меркурием, Юпитером, Винус, Сатурн, Сан.

Полосы репортного моря. Тикалики. Тикарик. Как тикарик пишется. Тикалики такой закон приняли, а у них какой окрас? Мы же не можем знать, какой у них окрас, да? Тикарики. Почему я вспомнил про ти... Почему тикарики? Тирика и тикарики это вообще очень смешно. Тикарики. Я какие-то смешные картинки с тикариками.

0: Ну, есть, типа, такая известная мемная пикча с тикариком, вылазящим из воды. Вот. This is Sebastian. He's tiktaalik. We can say that because he is a fish with legs. Endangered species could be changed forever.
1: Не понял шутки.
0: А, это... Я понял шутку. Это на тему того, что... На тему того, что вымерших животных типа возвращают, модифицируя гены существующих. Вот. Какие у меня еще картинки есть, сохраненные из Анфорчана? Есть, например, вот лиса. Лиса. Есть енот. Есть енот. Есть змея. Длинная. Я. Object in mirror are closer than they appear. Dear federal agents, all my posts are serious and I'm a threat to society.

Это для Сарчаева. Для Сарчаева смешнявка, если он смотрит. Вот это что такое? Это я... Нет, стоп. That goddamn company, you son of a bitch, presents. Brandy Wine... Что это, блядь? Пародия на опенинг... Элиана.

Главное, чтобы они на не написала сейчас Рэйчел Слёр. А, вот из бонус ситуэйшн. Это мемчик первого чужого. Это можно удалить. Все, все, все. Мы закончили смотреть смешнявки. Мы возвращаемся к игре. Вот. Вот это я и ты. Вот я и ты. Я и ты. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, непонятно пока в какой, как бы... У нас есть один пазл с этими знаками. Вроде бы. Это как раз тот призрак, что был в рекламке. Так. Окей, SC это шорткат просто. Ясно. Как же их открывать? Ну всего-то 90, всего-то 100 вариантов, ну. Но...

Ты успел испугаться, что я всерьез буду перебирать 100 вариантов, да? М1000 D50 C100. Где-то 50, да? Или 500? Знаешь, в блюпринте я не против, даже вот хочу именно в уме решать вот арифметику там в бильярдной. А тут прям и хочется спросить нейронки, да даже не нейронка, это Google просто ответит какое-то число. Но все-таки давай, но все-таки будем. Так где это что? Где это? 500, видимо. Окей, где это 500? Попытаюсь запомнить, что где это 500? 500. 100, 1800. X10, L50, да? Значит, 40... 1847, да? 1847, да. Раз, два, три, тысяча, два, три. Или наоборот, ноль там, наверное. Ноль внизу. Точнее, один внизу. Тысяча. 800. 40.

А как тогда? Смотрю на нумпад. Если на нумпад, как на нумпад, то так. Окей. Все вижу. Блять.

Я понял, возможно. Где статистика была? Хотя, как бы, не получится, потому что слишком числа маленькие, но возможно.

CSC Bolt Puzzle, Number Puzzles. No, да, ты одновременно со мной примерно понял, да? Девяносто? Нет, 60.

Че, шорткаты не все ко всем ведут? Why? Не пропустил ли я где-то доллары? Ясно. Так.

Я не знаю, мемчик, прости, не шляпа, это же целый долг. Звучит смешно. Брат пишет брату. Пойди в My Dark Words. But today, a heart aches from the pain of living. I wish I was easily pleased as cretins taking pleasure in the grotesque pictures from my... Можешь посмотреть, что every cloud is the same. I fear that we are not the knights of the round table, but rather a gathering of ugly children on a never-ending Easter egg hunt. I believe that what we seek is gone from the world, if it even was here. Still, I will continue my journey to as the brother Septimus commanded. Брат, пиздец, брат! Так, 18:46 просто. Ага. Ага. Wait, what? Ну чё, можем сразу это решить или нет? 46. Редкий специализированный термин. Странный ответ нейронки.

Окей, счет просто из биологии. Что-то научное, а при чем тут? Ты точно правильно написал, ну-ка. Эритротроп. Нет, неправильно написал. Эритротроп. Окей, так. Странно, что такого слова нету, потому что... Хотя бы что-то про игру обычно выдает, даже если это выдуманное. Эритро. Вроде правильно написано. Окей. Хватит нейронку спрашивать то, что... То, что лучше загуглить. Нейронка выдумала определение. Если в Гугле... Это ж такое же слово. В Гугле такого слова нету. Как бы нейронка может... Ну, как бы... Окей, чем отличается мое написание и твое написание? Иди... Пиздец, деменция. Я не могу найти различия. Сейчас открою бок о бок в блокноте. Они ничем не отличаются. Где... Дело в Unicode где-то. Ясно, все, ладно. Хорошо, из каких слов осталось? Красная направленность, ясно. Окей. Ты, наверное, в Гугле проверял, да? Есть идея? И 8, 4, 6.

Нет? Один, восемь, четыре, шесть. Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Так адвенчура неплохо, но чего-то выдающегося в этой игре я не вижу. Как просто point-and-click adventure. Point-and-click, который я прохожу на геймпаде. Ну, как бы не совсем point-and-click, но недалеко от этого ушедшая. Ну, довольно хорошо вроде. Так, 16.

Лайм. Намба. Він за ботом шиє. Ще. 64.

Шорткат? Ну, технически... Окей. Шорткаты тут... Ну да. Не телепорт, а шорткат просто, да. А чё нам дало... Messages from the past. Эль.

Ach, was lockt aber in Safebox? Угу, то же самое. Ну я четвертую пропускал. Теперь...

Еще раз. Раз. Два. Восемь. 1, 2, 8.

0: Наш американский доллар. Но их, скорее всего, два. А вот и второй американский доллар.
1: Да, ты прям угадал. Именно в пепельнице, именно в бардачке.
0: Yes, XXX. Как называется боязнь числа 666? Я уже не помню. Я забыл. Один, два, еще один, восемь. This familiar voice through the static. Sister. Have a message from your future self. In the future, I'm made of paper. I reach for bottle of my miracle tears. There is a red rune. There is an ancient letter rune. E. What's that? Him again?

What are you gonna do? What are you gonna do? There's a common card hidden inside the hat. Интересно, мог бы ли я встретиться с ним, если бы я сразу сюда вышел? I'm half a magician without you. May I be permitted to enchant the enchanted pleasure of entertaining you this evening? You compel me. На символы, которые были на этих, не похожи. На его постерах. Да, я хотел посмотреть, а сколько всего карт? Ага. Минуту.

Так, я вернулся. Помню только боец числа 13. Ты можешь прочитать на главный где-то, как называется, боязнь числа 666.

Hexa Kusioi Gexa Conta Gexafobia. Gexa Conta 60. Gexa Conta. Здравствуйте, когда Тор тут был забанен? На моих эфирах он Тор всегда разбанен, так как мой единственный зритель пишет через Тор. Здравствуйте.

1954 плюс сколько? 54 плюс 1954 плюс 1900 54 плюс 3000

1849, walked 49 years in this earth. Но можем вычислить, типа, когда Лоренцо Загрет появился, но непонятно, как это вводить. 1798...

Valeas quam optimum. Будь как можно здоровее. Желаю тебе наилучшего здоровья. Ясно. Да, похоже на правду. А ночь, которому нужно было в маму. Ну что ты добрался до мамы? Ну, по идее, там не должно быть пароля от сервера, пароль никакого у сервера. Это, наверное, пришел какой-нибудь срунька вроде. Кто какие у нас известные срунки? Я не разбираюсь в маму. Кому может нужно именно через Тор писать? Раз через Тор, возможно, срунька. Раз он запомнил, что когда-то Тор банили. Возможно, он когда-то пользовался Тором, чтобы срать, и его забанили. И вот он запомнил тогда, что Тор забанили. А, посчитать квадратики, блядь. А сколько тут квадратиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Окей. Мне нужно где семь? Не, сначала один. Какое там число? 1798, да? Окей, тысяча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 1798.

А какая дата сегодняшняя вести? Вчера... Вчерашняя? Совпадение? Ну-ка. Ребята, это совпадение, ну, например... А, ну, видимо, оно вычисляется относительно той даты, когда ты начал игру.

Угу. Можешь перевести, если хочешь. Даю тебе время переписать, хотя заскриншотишь. Mm-hmm.

0: Подавленные воспоминания, ясно.
1: А с какого языка? С немецкого или швейцарского?

А вот и второй доллар. Discuss time. Expecting your arrival at Hotel Estrujar on January 7th next year. This project is my magnum opus. The mother goose of all birds. Да, мы это читали. The chef was ice of cosmos, ambitious. I should bring this with me when I go. And she did. Немецкий, ясно. А вы любите tablecloth? Крывало на стол, или как это еще назвать? Вы покрываете столы? А ваши родители покрывали?

А ты спроси, а ты уверен, что там еще не может быть шведский? Может, на шведском и немецком одно и то же? Типа, спроси нейронку, а не шведский ли это? Где ты там выясняешь? Хотя, вообще, почему это ток-шоу не свидишь? Ну...

Oh, I sneaker. Super creature.

Ну, первое понятно, остальные вроде пока непонятно. Скатерть, скатерть, да. С каким-то поломанным покрытием. Почему ты... А что тебе мешает что-то ставить? С поломанным покрытием. Я пытаюсь изобразить звук и... Поломанный как... Исчербленный. Не знаю, какое еще слово подобрать. Finally, the Deus Ex Machina has arrived. The plot device that will solve our problems. Is it working yet? Has it shown you anything significant? I didn't know about what happened. I give him, but his device makes me nervous, like the man who sold the egg. Our entire project and future depends on it, Signorina. It holds the final truth for us. We must find out everything required to operate it. This is your most important task here. Buona fortuna, Signorina. Насчет не задумываться. Ну да, да, там еще, видишь, не было в книжке. Зато было эсперанто. И французский. И испанский. Видишь, там не было.

тебя так трясет. Чтобы не поцарапать такую редкость, как стол. Ладно. Тут нужно экспертное мнение Сарчаева, но он уже съебал. Вот мемори.

компьютер. Где американские доллары? Где все американские доллары?

Да, типа на них нельзя нажимать, но на них что-то есть, поэтому это считается. Да? А, это пики. Крэнк-2, кстати, отличное кино. Я удивился, что у него такие низкие оценки, как и у зрителей, так и у критиков. Но можно понять, да. Оно... Как бы... Не, оно слишком сложно описать. Почему и там, и там. Ну... Ладно. Не будем... С чего я вдруг решил обсудить фильм «Крэнк 2»? Я видел слово «крэнк» и решил обсудить «крэнк». Да. Я думал, с вами как-то вторую часть посмотрю. Ну, или первую. Я когда-то посмотрел первую случайно. Мне очень понравилось. И уже давно. И все думал посмотреть вторую. Вот, с вами пересмотреть обе части. Но вот недавно «Форчанки» смотрели, и я посмотрел такие. Ну, такое уникальное кино, которое сейчас не снимут. Хотя я не люблю обычно, когда говорят, вот такое кино, которое раньше сейчас снимают и сейчас не снимут. Ну, вот это действительно такое кино, которое сейчас не снимут. Да, это где Стэтхэм. Да, почему MDC... Это где... Кто где... Ну, вряд ли. Можем ввести. Я помню, что это где-то было, и я вычислял, какое же там число. Но это вряд ли тоже. Но могу ввести. Если там столько же букв. Да я понял, ну как, то, что это 1847, мне не напоминает о том, где же это было. Где именно? Нет, тут не хватает. Ладно. Тут крэнк нужен сначала. Крэнк — это как существительное, так и глагол. Так, ну, шортката нет? Я думал, тут будет шорткат куда-то. Наружу. Так. Двенадцать. A strange man walks into a cafe. He wears a black suit and sunglasses. He sits down by a table and whispers, "I'm a stranger. Meet me here for breakfast. 210 degrees after zero. You know the number, yes?" He then quickly leaves again.
Вот нам, Бартон, The Strange Man. Мин. Я, кстати, не очень понял. Но... Извиняюсь. Ну, на круге 360 градусов. Надо потише уже орать. Или еще рано. Еще рано. На круге 360 градусов. Так? Так. Но у нас всего 100. Degrees after zero. Но... Ну да, но это ж... Почему zero там? Нет. Еще светлые идеи будут?

0: Почему где-то 58?
1: А. А.
0: Wait. Я понял.
1: Я понял, наверное. Да. Типа...

Так, 90 градусов делится на 60. 6 часов разделить на 3. 7. Right. Нет. Ну, 18 плюс 2. 28 часов. 18, окей, а у нас как это интерпретировать? 18 просто.

Putin. Почему 35? Если это время. Ну. Кок, кок, кок, кок, кок. Кок. Ну, хотя стоп, почему тогда? Почему тогда 8? Тогда просто 8. Нет, не 8, а... Ладно. Стоп, почему я 18? 20, либо 20, либо 8. Господи, блядь. Шесть, да...

Так, 180 градусов, вот представим, что это вот круг. 180 градусов вот тут. Чая. 180 градусов тут, еще 30 градусов. Рассуждаем так, 30 градусов, а в полукруге 180. 180, я 90 говорил. Да, у меня полкруга это 90. Короче, 180 делить на 30. Делить на 30. 180 делить на 30. 18 делить на 3. На 3. Это 4. 4.

Где я туплю? Ну, я пытаюсь понять, что я пытаюсь понять. Какая часть? Шесть. Ага, то есть, ага, и 12 мне нужно разделить. Нет, не 12, а 6 делить. Да, это 1. А все, 7. Да, все, я понял. Я понял. Значит, 7. Либо 7, либо. Ага.

Ну, прикольно. Хорошо, что ведут заметки о найденных пазлах. Замечательный пазл. Думал, в каком-то ритме нужно будет, а нет. Давай чертежи из памяти откроем еще раз. А? Зачем? Чё? The sculpture has something in its forehead and the note stuck to it. I was worried you had set a trap for me, signorina, but it was completely safe to take the object. The trap door did not open. You are good at mind games. Mm-hmm.

Ну, полетели. Я смотрю, как действительно не открылось.

0: блядь? Какой чертеж? Причем тут тубус?
1: А, я понял. Ты думаешь, один из них? Нет, я так не думаю. Почему я так не думаю? Не знаю, но почему-то я так не думаю. Надо бы им позвонить. Ну, там не было имен. Там было... Ну ладно, давай взглянем. А, окей, Тилхор. Возможно, возможно. И 4. Ясно. Возможно, да. Таки, да. Где оно?

Где эта книжка? Нет. Нет. Нет.

0: Ah, that's sure.
1: Окей. А нет. А нет. Ладно, ладно, похоже. Похоже. Похожее лого. А, окей, тут имена даже, блядь, есть. Окей. Вожник. Чё-то я ступил тут. Угу. 6 на 18. Сколько? А, смогу ли я посчитать это в уме? 6 на 18. 8 на 6. Это... Шестьдесят восемь? 8 на 6. Нет. Это не... Это 48. 48. 108. 108.

The high floor of hotel lets this jar is used for the most spacious suites, facing the beautiful, seemingly endless forest to the north. The wings room feature grand windows from which guests can view the wonderful landscape. The majesty of this floor is enhanced by its many hallways, while the octagonal center of the floor athwarts the height. The stairs is the southmost hallway lead, and the southmost hallway lead to the small loft. While the stairs in the northern hallway leads down to the mezzanine of the foyer. А почему типа просто название комнаты показать? Окей. До сих пор не нашел кофе. Это очень неудобная карта, потому что за ней нужно лезть очень далеко. Пошли к шорткату рядом с цифрами. Окей. Я куда-то не пошел. Ладно, стоять. Или это уже далеко? Я помню, что я куда-то не пошел. А, вот туда я не пошел.

Где? Где Америка? А, вот, американский. Среди не пропускаю ли каких-нибудь, какие-нибудь американские доллары, кстати. Нет. Так не работает, окей. Okay.

А чё за ключ я нашёл? Айки. Looking through the whole forehead of the statue. This... Mm-hmm.

Раз уже американский долг, то не смог оборвать после тебя. У меня глаз стоит, какие-то американские доллары. Все еще жду свои 500 американских долларов. Сегодня что? Сегодня пятница. Как раз пора апдейт, нет? Нет, апдейта про 500 американских долларов пока не было.

кстати, вы заметили, что у нас диджеи не проверяют, на какие сообщения отвечают. Что, что сообщения там переварили уже за сотню, и вот, вот они отвечают не на то сообщение, на которое думают, но... Это еще было. Ладно. Возможно, не было. Не буду критиковать. Возможно, они знают, на что отвечают. Но мне показалось, что они не знают, на что отвечают. Итак.

M2. А1. И3. Выписываешь? 2, 1, 3. Z4. Вроде все использованы. Знаешь, где Калининград? Это интересный челлендж. А я сейчас Anon.fm не в том браузере открывал, да? Я показывал сообщения, которые не те. Но оказывается, возможно, я показывал не туда. Где Калининград? Где находится Калининград? Где находится Калининград? Ну... Я, кстати, не знаю, кем окружен Калининград. Ну. Где находится Калининград? Не то. Где Кёнигсберг? Так. Не там же. Германия где? Германия. Германия не граничит. Германия не граничит с Россией. Окей. Значит. Сдаваться. Или что, он далеко прям от границы? Калининград. Блять, какие калиники? Ну исправь опечатку, если я печатался. Вот. Калининград. Серьезно? Я думал, он там. А он. А какая-то страна вокруг Калининграда? Типа, это Россия? Это тоже Россия? Тоже Россия. Прикольно. Ясно. There is not next to the device. Input case sensitive code to request bug report 3. В каком порядке тогда? Один? Нет. Нет. А, ну тут цифры нет, окей. М. И. З.

Не смотрел, кстати, до сих пор. Не Clockwork Orange. Sigma to Sigma. How does it make you feel? Sigma to Sigma. Не знаю. Mulan. Mulan 2020. Это было? Было. А, что там еще? One frame. Блять, какая-то хуйня про зомби, я не помню, какая конкретная. Может, тебе еще с X7 объяснить, World War Z? Здравствуйте, вы решили вернуться, а вы пробовали не уходить? Sigma. Tracking with a man with a gun and leaving the software on the dialogue screen for about 30 seconds will result in unexpected dialogue strings. Well, when returning from the dialogue screen, the player character animation is broken and trying to leave the room will result in a software crash. Не забыть бы вот это вот все, да?

Не, я это кино смотрел, я и... Я не в смысле, это какая-то хуйня про зомби, это какая-то конкретная хуйня про зомби, которую я вспомнил, но я не мог вспомнить ее название, потому что это была такая очень незапоминающаяся хуйня про зомби. Конечно же, я не запомнил, что это стена, которую именно возвели вокруг Иерусалима. Я запомнил только, что там графеновые зомби так в хойхшонисто по ней забирались и падали. There is paper stuck in typewriter. Years are numbers and numbers are money. Words generate money, so we must able to apply math to words. This is new ideology has allowed me to solve this game completely. First magic word equation. First we must assume that we are all fellow Americans. Ага, we all speak English. Hotel Lezhar Hotel last year. The third eye fell from the sky over 1,000 years ago. 1,000 years ago, the first magic word. А почему мы Americans, а не British? Last year, the first magic word, laser. Last year, laser. Second magic word equation. Renzo плюс L плюс O равно Lorenzo. Hotel minus O minus L. The second magic word. Типа. Хте? If the second magic word transfer to 1, 2, 3, then 2, 1, 3, there. Conclusion. We are not in the hotel. We are not in the last year. We're in the last year. And this is only seen through laser eyes. There is American dollar behind the paper. Ну, непонятно, куда это выводить. Но, во-первых, запомню, где был баг репорт. Так, чтобы больше запомнилось, я запомню, я посмотрю, где он лежит. Баг репорт лежит в документах. И... где это лежит херня? Это letter? Нет. Not find... блять, потом не найду. Лучше как-нибудь по запоминающейся назвали. Пока ничего. Но надо запомнить, что такая записка загадочная и странная была. Надо не забыть о ней, чтобы вернуться к ней вовремя потом. Все, на этом этаже не все. Ты все еще не все. Нет, таки все. Ах да, доллары я обычно не замечаю на сцене, а быстрее вижу, когда подхожу к ней, и у меня появляется надпись «Забрать доллар». Это я обычно раньше, чем...

Там только принтер, ясно. Тайпрайтер, который там тайпрайтер. One Nathan Fielder, two Nathan Fielder, Lay. Input case sensitive code to request back report 2.

1-8-2-8-3-8-4. Nathan Fielder at your door. Записывай.

No ja nie kupowałem. Trzeci nie było.

0: Sure.
1: Надо было возвращаться в высококультурный город. С культурой в порядке.

и культурных балетов, спектаклей и рок-н-ролльных концертов. На разных концертных площадках они происходят. Как объясняются разные

0: как сказано выше, народу о том сообщают. Но вот на афишах мои симпатичные лица.
1: Ну нет, такое длинное не можно.
0: На мой персональный

Под рельс отрисайте основы напором дурных голосов. Внимайте, внемлите, коровы, нестройному хору козлов.

0: Окей. Я бы не решил, потому что нужно помнить имена, да? Ладно.
1: Ну.
0: Ренейт, Рензо. Чего они? Лорензо, окей. Резоло, хорошо. Я не помню четко все эти имена.

0: А там прототайп какой был.
1: Любители тригейн клуб диалог за текст мы начали make the magic turn into player characters. Interactive with the player characters is after a crush. Xy. Standing closely behind the pointing woman while facing the opposite direction she points will trigger a correct animation for the pointing woman when pressing the button. The wall to which the woman was pointing will corrupt and lose its collision, leading to a corrupt path. Okay, no, corrupt path. Walking through the door 1, the door 9, then door 6, and finally door 3 with trigger a cutscene. Я, если не веду заметок, я все эти имена не могу запомнить. Хорошо, Ниру Р. Лоренцо Мак. Лорелей это некая тайтл. У нее фамилия на W, я помню. А Ниро, как Ниро, кто у нас? Рензо Ниро. Ниро Р. Ну, пошли на этаж ниже другие эти искать. Другие карты открывать. Блядь, не туда. Всё, по фамилии Гомов. Вамбат по фамилии Гоп.

Так, Андре. Это этическая память. Идейтик мемори. У тебя идейтическая память была? Я писал про типа 10%. Вау, я даже правильно написал. Ну там непонятно. Короче, я не уверен, что моя информация правильна, но более-менее в ней уверен. Но не на, далеко не на 100%. Из того, что я как раз прослушал в эпизодах про память у чела Майкрайслер. Типа у многих в детстве есть возможность сохранять достаточно долгое количество времени картинку в мозгу, как бы манипулировать ею в mind's eye, но она всегда пропадает способность со взрослением. Ну и все равно это не прям надолго, на несколько минут задерживать, но в деталях, в точности картинку, которую ты видишь. Вот. И автор подкаста говорил, что у него такая способность с детства была, что она один из таких. Говорил о том, что смысла в ней мало. Типа какого-то преимущества, каких-то определенных преимуществ ему такая способность с детства не давала. Так, да, Андре,

Окей. Способность картинки вижу даже сейчас. Не, ну вообще картинки, типа образы, не, это у большинства есть. Именно что в больших подробностях задерживать картинку. Не... У кого-то типа нет, возможно, афазия, что вообще... Нет, не та афазия. Нет. А фантазия. Фантазия. Is an ability to duplicate mental images in your mind's eye. Говорят, у каких-то людей вроде по типа по опросам половины людей нету внутреннего диалога. Но это не точно. Ну что-то такое я запомнил откуда-то. Вообще нету внутреннего диалога. Это хороший предмет опроса. Сочаев тут, у тебя внутренний диалог есть? Так, так, не отвлекаемся. Где? Где? Notes. Вот, architectural sketches. Так, тут либо 5 квадратов, 75. Либо что-то другое. Скорее всего, что-то другое. Ну что? Тут есть какие-то числа, которые можно составить? Вот я вижу зим. А почему там зим? Вот что означает там зим? Возможно, это два. У всех есть. Возможно, скорее всего, но мы можем спросить, хорошо, тем, кто говорят, что у них есть, те, кто говорят, что у них есть, пиздят. Интересное утверждение, а как его проверить?

просто особенность, нечто странное. Короче, не будем выяснять. Я тут прочитал. Блять, сейчас я открою в основном браузере. I read that 50... Угу. Его скорректировали. Реддитер, прям как я, говорит, что он прочитал, что от 50 до 75% нету внутреннего диалога. Ему написали, что нет, это по исследованию от 5 до 10%. Анекдофезия. Анекдофезия это называется. Статьи на Википедии даже отдельно нету. Нет, я, конечно, читать не буду. Короче, inconclusive. Как допросить внутренний диалог? Надо поговорить с внутренним диалогом, чтобы узнать, отвечает, нет. Если молчит, то нету.

Так, я вижу 5 кубиков отдельно. Скорее, это 5. 4 кубика кровати. Да, хорошо. Один вон отдельный кубик. А вот это... А ванна? А ванна? Это сколько? Хорошо, давай пробовать. Мне лень считать. Я верю. Когда эта игра вышла? Год уже прошел? 165. Двести сорок. Так, половинные не считаем. Хорошо. Сколько там полноценных кубов было?

6. Я считаю 6. 6. 6 на 15. Сколько? 6. Почему Зи там было? Там было Зи.

Ну, короче, дети сначала сопровождают свои действия комментариями. Ух, то есть они говорят, беру карандаш и раскрашиваю, со временем это вербальное комментирование своих действий интернализируется, это становится внутренним диалогом. Точно? Источники дашь? Короче, позволь не поверить. Аргументов против у нее нет, но в это трудно поверить, что... как бы речь появляется типа всегда раньше, чем внутренний диалог. Беру грязь и строю дромик, это типичные комментарии, теперь я на твиче мои. Так, хит, блять, кост.

90. 90. Там еще и изюм повернуто на 90 градусов. Совпадение? Там зю на 90 градусов. Означает ли крестик, что там два ящика? Hidden costs. What the fucking means? А, это... Окей, окей. И чё? Сарчаев, идеи, идеи. Умывальники, умывальники похожи как типа разделенные на два куба. Квадрат разделенный на два. Ванна ровно не вписывается. Туалет ровно не вписывается. Поэтому, думаю, умывальники все-таки считать не надо. Это, ну, 105 давай введу, пока у вас идей нету. Нет.

чему тут дано N? А, я вижу, 714. Просто поверните голову на бок. Видели? 714. Увидели, да? Угу. Вот явно 714.

0: Ну не тысячи, а тысячу. Пазл слов. А что это? Ты придумал название, а в чем жанр-то заключается? Да, ты видел, мы показывали, да? Там. Мне понравилось его. Он трейлеры просто видел. Не, так ты давно знал, что он типа говорил, что там тысяча будет пазлов. Видимо, ровно. Да, он для свеча просто был.
1: Oh, hello. I didn't see you there. But that's not surprising. I've been fully immersed playing video games on my Nintendo Switch 2 portable video game system. What's that? What games, you may ask? Well, I'm...
0: Не, интернет отключили? Нет.
1: Well, I'm glad you asked that question. You see, I've been playing hotly anticipated 2020. I've been playing hotly anticipated
0: 2020.
1: Hotly anticipated 2026 puzzle adventure, Order of the Sinking Star. Let's try to give you a closer look at that. We'll see if I can play backwards with the screen facing you. Oh, look how nice the graphics are.
0: Мы Серчаеву показываем, а его нету.
1: How many games can you like run across the puzzle screen and miss the exit and then go to another room? Not many, not many. And this will be one where you can do that in a sprawling, gigantic, ambitious puzzle adventure the likes of which you've never seen. It's not done yet. It's getting there. What I can tell you for now is we just finished level 3 and we need to tighten up the graphics a little bit. I'm sure you have.
0: Третий уровень закончили, осталось еще 997.
1: Have many more questions, and the good news for you is.
0: Зачем ты на спичного коробка смотришь за компьютер, сядь?
1: You'll see more information about the Switch 2 version of the game, coming soon. Coming pretty soon. All right. Thank you and goodbye.
0: Look
1: at the beautiful graphics. Mm-hmm. All in the palm of your hand.
0: И следующее видео было выложено очень скоро. Бюджеты на маркетинг просто запредельные. Okay, конечно.
1: Hello.
0: Будет. Они будут вызывать дрифтстиков.
1: Hello. I'm here to announce that our new game Order of the Sinking Star is coming this year to Nintendo Switch 2. It's a huge puzzle adventure where you explore a big overworld and drop down into different sub-games. I say sub...
0: Да ёб твою мать!
1: Big overworld and drop down into different sub-games. I say sub-games...
0: Мне интересно, а как перемещение по карте реализовано? Когда ты уже прошел, как ты же назад можно будет возвращаться, в другую сторону пойти, а как перемещение через уже пройденные пазлы будут реализованы? Там
1: games
0: уже реализовано. Because
1: it starts out as an anthology of four different games. First, the Heroes of Hauling, a band of fantasy heroes who started a moving company and ran into trouble. A warrior, thief, wizard, bard, cleric, and druid, all of whom have different puzzle powers. In another game, the Mirror Isles, a wealthy trader is navigating this archipelago where, in a blink, the mirrors can swap him with his reflection. In The Promise, there's an explorer of deep caverns who...
0: Четыре игры, все они сакабан!
1: ...uses giant gems to power beams of light, the different colors allowing him to walk through walls, smash boulders, or perform 12 different abilities in all. In Skipping Stones to Lonely Homes, there's a marooned sailor in a world of big stones that skip across the water, lily pads she can ride, and rivers she can redirect. You can play these four games in any order. At first, Order of the Sinking Star appears to just be an anthology of these games. Then we get to the real point of the game. The worlds collide, the characters meet each other, and we enter a complex universe where the objects from each world interact. What surprises happen when the wizard can teleport swap with whatever he sees in a mirror? What happens when you can mirror a fire-breathing dragon? What can you do by shining the colored beams on monsters? At this point, you travel the overworld to explore all the different ways these worlds can combine. The combinatorics are huge, and that generates many, many levels, and that's why there are over 1,000 puzzles in the game.
0: А таки больше тысяч, окей. Я думал, все-таки для ровности будет ровно тысяча, но нет, больше тысячи.
1: And the levels are fun. They're not a headache.
0: The levels are fun, мамой клянусь.
1: They're not a headache. And the levels are fun. They're not a headache. They're not hard just to be hard. Every puzzle has something unique and interesting to show you. In the story, you'll find that all this world combining is being done by a mysterious organization called the Order of the Sinking Star, whose secrets you may uncover if you can get far enough. We'll share more information about Order of the Sinking Star, including release date and other details, over the next few months.
0: 10 years since the making. Renzo Nero, Red Window About to Break. Performance Brick Window Art Students. Nero's work is characterized by its strange logic. Events occur dependent of space and time. It seems arranged to construct a narrative not driven by chronology but rather by intuition and association. In this aptly titled piece, Nero confronts us with the thesis that destruction can be art. Окей. Немножко вот кирпичик-то я высрал. There is a note on a key to tie it to the brick. Did you make it to the red window yet? This has only been painted red. It is not the one. Did you make it to the red window yet? This has only been painted red. It is not the one. I'm really enjoying your game. I found the ski. You hit it very well. You are good at this game. C-shaped key. Так, мы оттуда пришли? Нет. Ну там тоже карта лежит. Нет, это та карта. Или это другая карта? Да, это та карта, вон открыта. Не, вам все это проходить. Не. Я ее начну, но я ее не пройду. И не планирую. Мне интересно посмотреть, но, блядь. Не возбуждает меня Сакабан, ну вот не возбуждает. Но какие отзывы о игре будут и вообще, как что вокруг игры будет, интересно. Но вот Сакабан меня слишком не возбуждает, чтобы я это планировал реально проходить. Побыстрее бы он закончил и начал следующую игру делать свою. Может, следующая будет снова возбуждающая для меня. После 10 лет он наверное, все-таки уже consciously попытается следующую игру делать как бы побыстрее. Потому что тут уже как бы, ну, я думаю, начинаешь думать о вечном после 10 лет разработки игры. И о том, начинаешь думать, а сколько ты еще успеешь. Насчет того, насчет языка, да, там у него как-то странно. Он как бы хочет релизнуть, но ему не нравится реакция, которая бывает, когда он выкладывает в паблик. Что-то такое там. 9. Где Букс?

Нет! Не 18. Сколько тут? Тукроса Санфрико? А, 23. Это если бы наоборот было. 23. Two crosses and three columns. Где? Какой? Я уже номер забыл. А 9 ли? Three crosses and two columns. 32, блядь.

0: Două.
1: American.
0: Не надо о зубах. Не знаю, я боюсь считать. Меньше? Смотря считать как. Многие как бы... От многих осталось меньше 1/5, поэтому... Поэтому непонятно, как считать. Угу. Так, сколько? Почти 30%. Угу, The Game of Life.

700 посчитай. Не. Я сам-то на них не смотрю уже много лет. Ах, вот доллар. Чуть не пропустил американский доллар. Input directional code activate the admit console. Ага. На что похоже на GameCube? Вниз, вверх, влево, вправо, вправо, вверх. Слева, вправо, вверх. Вниз, влево, вниз. Вниз, вверх, влево, вправо. Вниз, вверх, влево, вправо. Вниз, вверх, влево, вправо. Вниз, вверх, влево, вправо. Вниз, вверх, влево, вправо, вправо, вверх.

А вот забавно, вот сейчас, почему я, возможно, заметили, последние два не повторял. Я как бы запомнил их другой визуальной памятью, что-то как будто в другую секцию положил, которая не требовала вербального повторения. Ага. Теперь тут полноценные. Вот теперь это Resident Evil. Ага. Значит, те баг-репорты именно к этой игре относятся. Точно, Resident Evil. Мне надо на прогулку, я засыпаю. Resident Evil, потому что в Сандхилле не было такого прохода через дверь. Так.

Зачем? Ладно. Зачем две кнопки для выхода? Этим точно так же дрожал. Не при... Ну, ты знаешь, как графенно в первой плойке выглядел. Не при движении. Не, то есть не при статичном, наоборот, при движении он дрожала графика. Из-за типа неточности, из-за ограниченной точности числений floating point numbers, real numbers. Так, статично, вроде бы он так не должен. The Magician? Так. Так. Что там было? Что нужно было сделать? Software sent an invalid request to memory address A04. The software has been stopped to prevent damage to the development hardware. Press any button to terminate the current hardware. Software shut down the laser eye. Development hardware. Okay. Пошли остальные делать. Где эти баг-репорты? Вот тут-то. Wait, нет. Где баг-репорты, блядь? Так. Ага. Они красным, видимо, разные версии игры. Это Holloway, значит. Или нет? Да. Standing closely behind the pointing woman while facing the opposite direction. She points. The trigger character. И можешь выписать двери 1, 9, 3. 1, 9, 3.

замечательные двери, ведущие коридором в тот же коридор. Это доллар? Блять, мне придется все. Я-то думал, я сейчас по-умному только обойду то, что нужно, а нет, мне придется все обойти, чтобы найти все американские доллары. Без американских долларов как-то уходить не хочется. Так, пойдем вот в тот коридор. В этом, наверное, коридоре больше не будет. Чек-левел дизайн.

Зачем люди заправляют рубашку в штаны? Могут ли быть тут еще американские доллары? Это вопрос, на который мы не знаем точного ответа. В других играх было по два именно в сценке. Но так как мы не знаем, будет в этом типе игры, может быть, больше американских долларов. Американских. Например, три. Вот, третий американский доллар.

Какой сам возьмешь, какой матери отдашь? Микроразрыв был. Прискорбно. На моей стороне пишет. На моей стороне пишет, что все нормально. У тебя есть индикатор прогресса вообще-то где? При сохранении в статистике есть, но там нету. Там они все объединены. Типа across all и секций этого типа. Где у меня индикатор прогресса?

Так, тот коридор я обошел, все вроде, все обошел. $3. $3 всего мы нашли. Это неровное количество долларов.

правильно выразился. Бить-то палецем. Я как бы не выражаю... Я сказал конкретную вещь, а не как-то непонятно выразился. А вот теперь я не могу понятно. Вот проблема выражения у меня сейчас в том, что в чем проблема в твоем утверждении. А не когда я утверждал, что сохранение там, где мы сохраняемся. Ага. Забрался.

D20. D20 это на что-то на D&D-шном. Так, где? 1963. 1963.

Кстати, вы хотите, чтобы я прошел на стриме Metal Gear? Вы же хотите, чтобы я прошел на стриме Metal Gear?

Pedrinha. E 66. A, B, C, D, E. И, не, и это 5. Как будто. Ну какой Metal Gear? Ну солидный. Солидный Metal Gear, солидный. Начиная с первой части. Для начала первую часть, а потом посмотрим. Где я? Куда пойти теперь? Спуститься опять к церкви? Так, ну сколько мои силы на исходе? 31%. Нужно 33 минимум. Пошли на улицу. Так, а ключа у меня такого больше нету, да? Аня, есть C-shaped key.

Finely ground dark brown particles. Kal?

Roasted Arabica plant seeds. Wait. Он открывает. А есть переиздание первого Metal Gear? Было давно, на где-то времен PS4, издание первых четырех, типа, вроде бы. Нет, не знаю, да, это хороший вопрос, какой именно, какой версии. Наверное, просто на эмуляторе первой плойки. Ну, пошли попробуем вставить в кофейник, блядь. Наверное, таки не эти ребята. Блядь.

Ну, Death Stranding, типа, на 50 часов, нет, а Metal Gear часов, не знаю, на 5, может, на 10 максимум.

пропустили доллар. Мы пропустили очевидный доллар. Как мы это сделали? Фичи стач. Ну и Death Stranding мне, очевидно, не потянет. Ну чё? Но это как-то слишком просто. 765. Но из других у меня не получалось составить. Нет. Я же сказал солидный. Да, солидный.

Там было сколько? 7, а тут больше. Нет, тут не планеты, тут знаки зодиака, так что нет. Ну, пошли во двор уже, выйдем-то, да? Я так и не вышел во двор. Или... Где там проход во двор? Вот проход во двор. Шесть.

Просто, может быть. Это шведский, шведский, ну, шведский-то, ну, окей. Я подумал, финский. Саватхара. Вот. Чем вообще, что произошло в 847 и в 1963? Можешь просто перевести, что же там, что же в этих...

Что должно быть меньше 100? Мы должны переводить. Наверное, нет, но я разрешаю. Наверное, не обязательно, но я разрешаю.

Может, разница всегда одинаковая? Нет, потому что разница больше 100. Разница больше 100. Окей, допустим, 37 плюс 14, 40. Первый раз разница больше 100, во второй нет. 37 плюс 14. 37, 14, 51. Нет, да, 51. Допустим, попробую 51. Сейчас. Нет. Сурчаев. Вот ты поучаствовал. Вот иди есть. Иди есть, а если найду. Правильно хоть вычислил разницу?

Венгерский. Ты можешь там я обычно вроде Гимини неплохо переводил. Можешь скриншот Гимини дать, и пусть он переведет. Ну, кто быстрее?

Я в основном браузером открыл. Сука, только мне не пауза решает, переведи просто, да?

Unveiling the Swedish Clues. Он, знаешь, когда он думает, там пишет, типа, такой flavor текст. Revealing the dot code. Calculating the values. Долго еще думать будешь, скотина?

Окей, слова в центре – это вымышленный язык, набор букв, стилизованный по-шведский. Окей, значит, дальше не читаю, дальше он, наверное, мне пазл решил. Окей. Итак, надо потом будет прочитать, как это сами решим, как решила нейронка. Можно ли оно разгадать, не зная, с чем эти все эти даты связаны?

На точки считать надо, небось, или что-нибудь такое, да? Какая-нибудь такая, такое безбожие. Да нет. Ты объясни, почему 41? Объясняй сразу. Все, я вижу, блядь, отвратительно. Первое слово одна точка, второе слово 8 точек. Да, 41. Ну-ка, что нейронка сказала? Да, решила правильно. Сука. А, нет, оно написало скрытое число 44. Окей, окей. А, она плюс 3 точки в многоточие. Она посчитала многоточие. Правильно ли она посчитала многоточие или нет? Ну, сейчас узнаем. Но вот человек бы сказал, что возможно такое и такое решение, и такое. Непонятно, надо проверять. А хотя нет, наверное, можно проверить. Наверное, можно проверить по имеющимся данным. Да, можно проверить по имеющимся данным. Как страшно жить роботу умнее. Да, 40. Серчаев, ты веришь, что тебе не пиздит нейронка? Хотя... Реши, ладно. А какая у тебя нейронка? Дипсик локальный. Так, 40. Так сколько? 44, да, 44.

Mi tudo goirar. Доллары есть? Да. Американские. Добавлял количество букв точки. Странно. Ну-ка, сколько? 32%.

Есть ли тут американские доллары? Не помню, вы ответили на мой вопрос, какие доллары бы взяли, американские либо африканские? Tell him about that person. 1847. Red glass shards around her. She's holding onto a broken key. Ты только понял, да, надо было точки считать. Да. Алло. Должно число получиться. Так. Ага.

А, вот, ноль. Нет? 1, 8, 4, 7. Ясно. Один. Это 8 было, а не 3. Просто раз волшебником тут ни при чем.

Ну, я знаю, что они. Они, скорее всего, связаны с тем, что мне нужно вводить в том суперкомпьютере, мейнфрейме. В каком порядке, не очень понятно пока. Я помню. Lorenzo is great in his light mystery.

Не интерактивно. Над этим статуям соответствует, что ли? А это в память не добавили, ну ладно. А, там что-то еще. 847. Чего? 847. 747. С это 1

847. Один, восемь, семь. Каким направлением они соответствуют? Если там есть еще и... Там написано 18, 1800. Типа это не. Ну, хорошо, один это точно assault. Эйт непонятно. А. Это W плюс еще что-то. Плюс только плюс что? Нет, это... Окей, я понял. Или не совсем понял. Короче, это скорее... Скорее... Это чем... А, нет. Ты не... Ты видишь, что у нас есть еще диагональные направления? Можно, конечно, попробовать просто вниз, влево, вправо, вверх. Блять, ладно. Ладно. Я думал там просто сочетание. Окей. Ладно.

0: 33.3. Ну давай еще немного. Сюда, я думаю, можно будет пройти, ладно. The meteorite from Tertius Oculus are still found on Earth to this day in Rubrum Astronomica Drusus Fritz. The third eye passes us by, the world belongs to Creator. It's a time for beauty and chaos. An artist will be a crowned king and he will lead our victory over Mammon. He will create items of great beauty and for a fleeting moment there will be a harmony in chaos. But order will be restored at the night of the third eye and in blood. The artist will die and or surrender to the merchants. Mammon will not be denied, but the artifacts of this night will remain Amogus. American dollar was hidden between the pages. Я что-то вспомнил, как пишется она. Helicomet.
1: Окей. Ну-ка, это какая, как думаете, хорошая цель жизни? Дожить до следующего появления кометы. Как она по-русски? На русском это золотая статья. До следующего пролета кометы. Галлея, оказывается. Каждые где-то 75-76 лет пролетает. И по ней, так скажем, синхронизировали историю, сколько я слышал. В том смысле, что ну вот как проверить, что по вот историческим записям, что такие-то описываемые события происходили вот в таком-то году, хотя там в записях-то оно свое исчисление лет. Как вот понять время по нашему общепринятому сейчас исчислению? Вот один из способ синхронизации, вот это было по проверке, когда это происходило, если в записях упоминается, что вот тогда-то такая-то война происходила, и вот мы увидели комету в небе, это значит, это вот к нам, к счастью, то, что мы вот Бог знак послал, что мы победим в этой войне. Вот. Такое я про эту комету слышал. Угу. Угу. Ну-ка, какой у вас знак зодиака, анончики? Какой у вас знак зодиака? Я лично дева. А по-английски это что, дева? Вирго? Первый раз слышу, на самом деле. Эрис, Таурус, Джемини, Кэнсер, Лео, Вирго, Либра, Скорпиус, Сагитариус, Каприкорнус, Аквариус, Пискис. Карта Монтифаги Бегинерс. The Ace of Spades, also known as Death Card or the Спадилли, has been a symbol related to war and also asexuality. But in the French tradition of fortune telling, it would usually mean bad luck or death in one's future. Спасибо. There is, of course, more to oculomancy than simply reading the reflections in the questionnaire's eyes. Over the next chapters, we will learn about what an Culumman can tell about the soul by the shape of the eyes, the color of the iris, and how we can provide spiritual guidance by studying the nuances in the bloodshot eye and structure of the vessels. The Skeptic's Guide to Crystal Gazing. To understand crystallomancy, we must understand that all divinity is therapeutic, not paranormal. Over the years, there have been several scientific studies of the practice, and many come to the same conclusion: crystal gazing is self-hypnotizing. What you see in the crystal could simply be something you have forgotten or repressed. Кстати, в моем любимом подкасте было несколько эпизодов, такая большая серия из трех эпизодов, то есть там больше трех часов, посвященных как бы истории, начиная с конца 19 века, истории скептик, истории вот всяких там как раз после особенно Первой мировой пошел народ всяких как бы клервоенс, вот это вот все, всяких читающих будущее или там помогающих найти пропавшего человека, и вот истории всего это, и скептиков, которые их дебункали. Вот. И в где-то начале 20 века появилось как бы околонаучное движение, которое пыталось изучать и проверять, существуют ли паранормальные способности с более-менее научным подходом. И появилось типа при уважаемом университете, кажется, при Гарварде, типа Псай-лаборатория. В общем, и вот все это. И там было типа наполовину скептики, которые. Ну, часть скептики, которые как бы не верили. Сейчас, когда я говорю про скептиков, которые проверяют паранормальное при типа с научным подходом, у вас всякие там типа панчины, да, которые явно во все не верят и как бы красуются тем, что дебанкуют их. Но тогда были такие, а были как бы более верующие, которые want to believe, которые хотели бы найти, но старались, чтобы их желание как бы не шло вразрез, не мешало научному подходу. Вот, и там интересная история всего этого, и то, как многие, конечно же, те, кто со стороны желающих верить, фактически наебывали сами себя, вот, и таки находили подтверждение, в кавычках, вот, и что мне, почему я об этом вспомнил, сверчая его нету, а то только одному, а вот речь, сейчас я более-менее неплохо сформулировал то, о чем было, а вот хотел, чтобы, так, ладно, почему я вспомнил, незакрытый гештальт, я хотел выяснить, как бы все еще существует это, и вообще, Псай это так пишется, Psy Studies Harvard. Легче было бы, если бы я мог запомнить имена, которые людей. И это все-таки psychology, а как не психология, а вот сука. Я слушал, поэтому я не знаю.

Ах, да, в чем там такой интересная интересность. В конце он подвел к тому, что один вот из экспериментов ученых подвел к тому, что ученых в кавычках, ну, в кавычках, без кавычках, который как бы доказывал, он за этим последовала более глубокая интроспекция всех методов того, как это проверяют, как это. И пришло к тому, что не только булшит, вся вот эта вот шайка, которая изучали научно, с научным подходом нормальные явления, но булшит — это также больше половины всех социологических и психологических исследований, и как бы они не... когда их проверяют, ну, репетабилити крайзис, вот, репродюсабилити крайзис инсайтс, репликейшн крайзис. Это было где-то в начале, в середине десятых. Я даже помню что-то под новостями, вот когда я слушаю, я вспомню. А я что-то такое слышал. Widespread failures to reproduce published scientific results. Ну, в основном, типа, вот, психологи, в социальных исследованиях. Вот вообще, как это происходит? Ну, это бесконечную. Бесконечную энергию это как бы их всерьез научное сообщество не воспринимало. В принципе, этих тоже это научное, ну, которое под нормальное пытались научным подходом исследовать. Их тоже, в принципе, они так. Их сторонились, но они как бы были внутри сообщества. А тут выяснилось, что не только они, а из многих как бы уважаемых оказалось, что методы как бы не очень работают. Во многом потому, что, типа, окей, выпустили исследование, которое там, типа...

То есть, что, чтобы был пример. Короче, вот какое-то исследование, типа, если вот группе людей повторять слова, как бы, которые старомодные, то вот потом наблюдается, что они ведут себя, эти люди, вот ходят, как будто они старые, вот какое-то время после того, как говорить им старые слова, слова старомодные. Это не совсем придуманное, что-то такое реально было. Вот выпустили такое исследование, его потом подхватили рекламщики, чтобы как-то вот типа программировать людей, чтобы вот они более склонны продукт покупать были. Вот. В чем проблема? В том, что научный подход подразумевает то, что это можно бы как бы проверить. Проверить, повторить, чтобы подтверждается или нет. Но в практике люди не склонны заниматься такими исследованиями, потому что им нужно, чтобы их напечатали в научных журналах, а научные журналы как бы не очень им интересно исследования, которые уже проводились, вот, печатать. Поэтому теоретически научный подход в том, чтобы люди проводили тесты повторные и проверяли, так это или не так. Но из-за других мотиваторов люди могут не быть склонны этим заниматься. Из-за не только из-за как бы. Блять, какое выражение пытаюсь найти? Ну, короче, из-за сторонних не мотиваторов, а какое еще? Вот как можно сказать? Ладно, неважно, вы поняли. Вот. Ну-ка, на русском есть статья? Проверить, если психолаборатория при Гарварде не получится. Хотя, нет, если, наверное, паранормал лаборатории Гарвард, я тоже ничего не найду. Вот. Кризис воспроизводимости или кризис репликации. Текущий методологический кризис, при котором результаты многих научных исследований кажется сложно или невозможно воспроизвести, поскольку воспроизводимость эмпирических результатов является частью научного метода, такие неудачи подрывают достоверность теории, основанных на этих результатах, могут поставить под сомнение значительные части научных знаний. Кризис воспроизводимости наиболее серьезно сказывается на психологии и медицине, где принимается значительные усилия для повторного исследования классической литературы, чтобы определить их надежность. И их несоответствие выяснить причины неудачи. Данные также указывают на то, что этот кризис затрагивает другие естественные и социальные науки. Вот. К примеру, ну это вроде раньше началось, не к 21-му, где-то середине 10-х. Вот. Термин кризис производимости был введен в начале 10-х годов. Вот. Сторонних стимулов. Ну, возможно, как обычно, то выражение, которое пытаюсь вспомнить, не существует. Но мне кажется, как-то, ну, типа, Не важно. Вот. Вот можете про это почитать. Вот я помню, что вот что ж исследования вот про прайминг были как пример. Age прайминг. Вроде рассказал, но то, что хотел выяснить, не выяснил. Это вот нужно конкретных людей, чтобы посмотреть, как бы, где они работали. Вот мне интересно, как бы, это была, типа, лаборатория, занимающаяся поиском и проверкой паранормальной способности при, типа, Гарварде, вроде бы. Вот. Можете попробовать найти. Вот Тислойсому, блядь, он бы название, которое
которые упоминаются в эпизоде, он в заметках, в текстовых описаниях к эпизоде перечислял бы, а то ж неудобно гуглить. Это было 23-10. 23-й. Хотя не важно, все равно я так не выясню то, что меня интересовало. Блять, ну куда я жму?

0: Парапсихология? Возможно. Значит, так. Сентябрь 23-го. Ну-ка. Если нам повезет, и сейчас оно воспроизведется.
1: You're listening.
2: Да. Things happen here. A star. A circle. A cross from voluntary time lapse. United States wasn't about to prostitute itself out for a hand to Leland Stanford's brother, Thomas Welton Stanford. John E. Coover was hired on as Stanford University's first fellow in psychical research, but after 2 years of work and roughly 30,000 experiments into ESP conducted, Coover concluded there was no such thing. 10 years before Coover, the Society for Psychical Research had put together an honorarium for the Society.
0: Да как psychical пишется-то, блядь?
2: Society's.
0: Но когда я говорил про правильность, с твоей стороны не было ситуации. Сейчас я полностью твое сообщение прочитаю. Не, ну любые истории с программированием людей как роботы через слова, это сразу в топку. Типа я что-то шепну, и ты 100% выберешь через какую-то херню. Научные исследования, да? Но когда я говорил про прайминг, ты говорил про прайминг? С той стороны не было ситуации выбора, я уже не помню. Что? Когда ты говорил... Что ты говорил про прайминг? Я не помню, что ты говорил про прайминг. Там было... Я вообще не понимаю, про что-то во втором сообщении, ладно.
2: Recently departed secretary to be used to finance psychical research at Harvard. Harvard seems to have been reasonably nervous about this, and they dragged their feet for more than a decade. But in the mid-19-teens, the school received a number of high-profile donations. These donations were contingent on Harvard investigating psychic activity. Obviously, the most prestigious university in the United States wasn't about to prostitute itself out for a handful of cash. So, oh no, that is what they did. My mistake. I'm sure it was a one-time lapse. In the fall of 1916, Professor Le-
0: Все равно толком не гуглится. Я вспомнил имя одного из... Райан. Но инициалы не помню. Я тебе говорил про прайминг. Ты нас запраймил какой-то херню днем, потом она повторялась вечером. Ты сделал вид, что... Я не помню, но если я сделал вид, что не заметил, скорее всего, это действительно было совпадение. Значит, совпадений меня много окружает. Нет, на самом деле, я до сих пор делаю вид, что не понимаю. Я просто делаю вид, что я не понимаю, про что это все запланировано. 19-teens, да.
2: Leonard Froland began building a lab for looking into telepathy and clairvoyance. In 1920, Harvard hired William McDougall, the president of England's Society for Psychical Research, and the school near Boston became, for a little while, the center of paranormal research world.
0: Да, Джиби Райан. Почему у тебя находится у меня... Хорошо, ты выясни, до сих пор ли вот это вот лаборатория парапсихологии при Гарварде существует? Вот, хорошо, ты выясни. Да, это вот именно Джиби Райан.
2: Why?
0: Утречка, здравствуйте. Что за сука задонатила Фагету, что он вместо того, чтобы сосать хуй с интернетом, сутками сидит в маунте. Я даже, когда у меня интернет не оплачен, могу вещать. И да, вот мои суки, которые меня почитают, вот задонатили, что я вещаю игростримы с интересом тем, кому интересно. Но также вокруг ходят суки, которым уже ничего в жизни не интересно, и тем более они занимательные думательные игры и жалуются. Могу сойти с маунта, кстати, если ты очень попросишь. Возможно, даже без доната могу покинуть маунт. Мне не жалко. А вообще, я не нашел лабораторию при Гарварде, как он ее тут называет. Ну... Хорошо, ну а Джиберайн где состоял?
2: Time-lapse. In the fall of 1916, was not the first of its kind. That distinction, technically, belongs to Stanford, which started a program into psychical research in 1915 at the behest of Leland Stanford's brother, Thomas Welton Stanford. John E. Coover was hired on as Stanford University's first fellow in psychical research, but after 2 years of work and roughly 30,000 experiments into ESP conducted, Coover concluded there was no such thing. 10 years before Coover, the Society for Psychical Research had put together an honorarium for the Society's recently departed secretary to be used to finance psychical research at Harvard. Harvard seems to have been reasonably nervous about this, and they dragged their feet for more than a decade. But in the mid-19-teens, the school received a number of high-profile donations. These donations were contingent on Harvard investigating psychic activity. Obviously, the most prestigious university in the United States wasn't about to prostitute itself out for a handful of cash. So, oh no, that is what they did. My mistake. I'm sure.
0: Окей, он в университете Дюка. Окей. Такой тут не упоминается. Ладно. Короче, так мы и не выяснили. Но вот тут он говорит, типа, что за донаты Гарвард открыл у себя вот перепсихологическую лабораторию.
2: Sure, it was a one-time lapse. In the fall of 1916, Professor Leonard Trolland began building a lab for looking into telepathy.
0: Мы уже более 10 лет как мультимедиа вещание, более 10 лет. Ты не в курсе, что вот тут так уже давно заведено на этом радио вот наш святой покровитель Эйб, мученик, вот он давно уже такое тут завел, что у нас вещаются кино, играются игры на этом радио, так что не убедил.
2: And clairvoyance. In 1920, Harvard hired William McDougall, the president of England's Society for Psychical Research, and the school near Boston became, for a little while, the center of paranormal research worldwide. It's during McDougall's tenure that JB and Louisa came to Harvard, hoping to learn the thing not yet known as parapsychology. They'd been led to the topic by a lecture on spiritualism they'd attended at the University of Chicago, given by Arthur Conan Doyle. The Rhines debunked Mina Crandon, followed McDougall to Duke, credulously investigated Lady Wonder, and then, with the new idea in tow, set about forming the Parapsychology Lab. They started out modestly. JB and Louisa spent the summer of 1930 touring North Carolina summer camps with a specialized deck of cards, much like they'd used with Lady Wonder. The cards had no colors or suits, no jacks or queens. They were just sequential numbers, shuffled and drawn by the researchers. They sat across from volunteer campers, who were then asked to guess what number was on the card. They performed 1,000 trials this way, but didn't get any significant results. It was as if the kids had no psychic abilities at all. In the fall, they moved the same basic approach into Duke. They replaced the numbers with letters and the campers with undergrads, but of 1,600 students tested, not a one showed any special powers. Things weren't off to a great start at the fledgling parapsychology lab. They'd been banging their heads against a wall for a year.
0: И он так не заебывал своим пилосочным присутствием в эфире. Ну, были это времена. По-моему, он дольше игры. Он мог дольше игры эфира проводить даже, чем я. Да, хорошо. Освобождаю, Маунт. Освобождаю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
2: 16.
3: 16.
2: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

часа 1 минута. 2 часа 2 минуты. 2 часа

удивления, народных масс экипаж советского командного центра в составе 5 человек запустил на медленной скорости по кратерному ландшафту лунодрома на полуострове Крым самоходный аппарат «Луноход», управляемый удаленно при помощи передачи телеизображений с бортовой камеры. Экипажу пришлось бороться со слабым радиосигналом, временными потерями при передаче изображений, а также с трудностями в ориентировке. Сложный рельеф осложнял задачу, и луноход приходилось несколько раз выводить из кратера. Водителям луноходов было особенно сложно вовремя распознать препятствия во время высокого положения Солнца, когда из-за отсутствия тени невозможно было распознать контуры рельефа. Тем не менее, луноход проработал намного дольше, чем предполагалось, и проехал более 10 километров. В октябре 1971 года информационное агентство ТАСС с гордостью сообщало о том, что луноход запускался всего 11 раз, каждый раз после холодной лунной ночи. После 11-й лунной ночи эксперимент, однако, был прекращен, так как из-за сложности с подогревом навигационная система ослабла и радиосигнал пропал. Не успело американское ведомство по исследованию космического пространства НАСА опубликовать новейшие снимки лунной поверхности, взятые с помощью лунного орбитального зонда. Ученые со всего мира уже были заняты загадкой десятилетней давности. Куда пропал советский луноход-2? Фил Стук, автор международного атласа исследований Луны, также тщательно изучал новые снимки, и ему улыбнулась удача. Он смог с точностью отметить местоположение лунохода, представлявшее собой незаметное темное пятно на поверхности серого лунного грунта.